0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: Выяснили, что самый лучший возраст для самореализации 50-60 лет.
1: Пик возможностей человека.
0: Это пик возможностей человека.
1: Да, вот. Почему никто не говорит, что в 50 и 60, например, перелезть через забор сложнее, чем в 17?
0: Ты можешь уже опытом достичь того, чтобы забор был снесен. Ну или ты можешь заставить уже в 50-60 лет кого-то перелезть через забор. Внучок, ну-ка, вон через ту штуку, давай.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 040.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВББ.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047.

0: Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
0: Начинаем этот день вместе с тобой. Просыпайся, красавцы Лав Радио же здесь. И мы пришли вас будить. Встаем. Тем более, что проспаться было в моем районе сегодня очень даже просто. Ведь у нас идет ремонт на улице. И улица в современном городе, на удивление, погрузилась в темноту. Сходить поэтому сродни какой-то первобытности. Потому что ты смотришь, и местный ларек, для кого-то и в обычные времена бывший маяком, теперь настоящая точка притяжения всего района. Потому что это единственная на улице точка, которая светится. Ты прямо идешь по абсолютно темной улице в Москве и сразу... закрадывается, что какая-то нехорошая стала у нас улица. Очень жду, когда все летние ремонтные работы уже закончатся. Это еще я не напоминал вам проверить график отключения горячей воды. В общем, да, лето уже совсем скоро. Уже ощущается оно в погоде, ну и, естественно, по всем мероприятиям, по запаху краски в воздухе, по различным ремонтным работам и по отключению воды совсем скоро уже оно нас ждет, так что можете проверять в данную секунду. Ну а мы начинаем, как обычно, сначала поставим треки, под которые мы сегодня просыпались и которые вы будете добавлять в свои личные плейлисты. Ну и после этого разберемся с нашим астромониторингом, посмотрим, что звезды нам сулят на этот день. Всем доброе утро, начинаем вместе с Оффенбах и Майлз Эвэй. Это «Красавцы Лав Радио». Привет, привет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
2: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру» — найдем, где остановиться.

0: А вот тебе правду, убегай, убегай.
1: Ты дальше свою уже историю пошел рассказывать. Она не устала, твой грязный секрет, твою маленькую тайну.
0: От гоблина это были.
1: Беги, беги скорее по дорожке, через леса, через поля.
0: Беги по золотому кирпичу. Красавцы Лав Радио, с тобой мы продолжаем. Это наша рубрика Morning Routine, где мы делимся музыкой из наших плейлистов, той музыкой, под которую просыпались сегодня. И прямо сейчас на фоне вы слышите Nia Archives и Clips. Maya Maya называется песня. И вот она мне так напомнила мою юность, когда я попалась в плейлисте. Тогда бы очень популярен был Raga Jungle и вообще Jungle.

0: А еще раньше, слушая такую музыку, думал, ну русское хоровое пение не хуже. Мы же сможем сделать свою такую электронную музыку. 20 лет спустя.
1: И все сделали.
0: Все сделали.

0: Олег Еншпиль, присоединяйтесь.
1: Стоит вспомнить, что вчера мы с Ярославом еще придумали одного джангл-артиста, потому что если существует...

0: Ну, это моя рекомендация, твоя какая?
1: А у меня сегодня легкая такая, фестивальная, знаешь, опять же, подходит это летнее время, когда ты идешь что-нибудь типа Коачеллы, но у нас дома это Турбош и Лорин, и дотла.
0: Ой, это любимые.

посматриваю видео, как диджеи рассказывают, каким образом они накрутили тот или иной звук. И вот, когда ты больше этих видео смотришь, начинаешь лучше восхищаться звуками. Понимаешь, ты такой, а, ай, какой

0: Слушай, знаешь, что удивительно? Хотя не удивительно, просто как меня немножко удивило. Обычно тур Bosch — это, ну, такое смешное что-то в их музыке.
1: Да, это говорю, это очень честный такой в стиле Marshmallow фестивальный трек.
0: Очень классная музыка, я не могу. Тур Bosch.
1: Ну, я спокойно могу себе представить на любом европейском фестивале.
0: Да, да, вообще. Очень симпатично, такая светлая, добрая. Особенно, знаешь, когда вот это происходит уже днем, 10 утра, и вот в рамках дня, дневной вечеринки, пляж. Ай, красиво. Это Morning Routine от Красавцев Love Radio. Наши рекомендации на сегодня не Архивс и Клипс Майя, а также...
1: Также Тур Bosch и Лорен Дотла Radio Version. Вы уж слышали сейчас. Ну и, конечно же, скоро нужно будет искать исполнителя.

0: Lee Beckhamp. Think About Us. Здесь в эфире Love Radio. 7.28 в столице. Красавцы с тобой.
1: И не только про нас. И про себя подумай. Каким будет этот день сегодня? Будем разбираться вместе со звездами.
2: 3, 2, 1. Стартрим.
0: Новые знакомства могут оказаться полезными для будущего.
3: Тельцы.
1: Сегодня важна не твердость позиции, а умение находить компромисс.
3: Близнецы.
0: Общение с единомышленниками сможет зарядить вас энергией.
3: Раки.
1: Сегодняшний день прекрасен для заботы о себе.
3: Львы.
0: Ваша харизма сегодня сметает все преграды на своем пути.
3: Девы.
1: Избегайте конфликтов. Сегодня не лучший день для выяснения отношений.
3: Весы.
0: Баланс между работой и отдыхом – это ключ к успеху.
3: Скорпионы.
1: Зону комфорта нужно расширять. Выходить за ее пределы не обязательно.
3: Стрельцы.
0: Неожиданные новости могут изменить планы. Будьте готовы.
3: Козероги.
1: Терпение и труд приведут к заслуженному результату.
3: Водолеи.
0: Ваши идеи и предложения найдут отклик у коллег.
3: Рыбы.
1: Эмоциональная поддержка близких придаст сил.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Красавцы. Love Radio.

0: Маэстро Фиел, Джей, Сайонара Детка, здесь в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой мы продолжаем.
1: Неожиданно в наших лентах вновь появляется певица Линда, помнишь такую?
0: Конечно, я не забывал.
1: Ну и не забывал, и вот не даст тебе запомнить, значит, следственные действия в ее сторону, потому что задержали певицу Линду в Москве, ее отправили на допрос вместе с саунд-продюсером. Причиной стал конфликт с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым. И Максим Фадеев опубликовал пост, где рассказал о этом самом конфликте. Значит, продюсер утверждает, что они с продюсером, Линда и продюсер, подделали документы и переписали на себя права треков, которые принадлежат Фадееву. То есть там настоящая музыкально-криминальная драма.
0: Вау, это
1: на протяжении 30 лет я пытался мирно урегулировать этот вопрос. Мирно через ее представителей, но результаты это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной, каком не публичном противостоянии, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит.
0: Какие
1: не хочу
0: песни?
1: Комментировать процессуальные действия. Не уточняется.
0: Ну, так
1: я
0: как
1: предполагаю всех, которые они производили вместе, совместно.
0: Ну, тоже, знаешь, я вот думаю, был бы список песен, мы бы сейчас могли устроить настоящий контроль. Ну, типа, народный контроль. Мы бы впустили эти песни в эфир, и люди бы сказали, похоже, что Макс Фадеев делал. Или не похоже.
1: Суд присяжных.
0: Ну, скажем
1: прислушных.
0: Так. Скажем так, у нас такое, ну, соберемся.
1: Кажется, в процессуальном кодексе месте нет такой опции. Ну, а давай просто будем слушать на радио. Если похоже, то тогда его. А если не похоже, то его.
0: Все будем слушать и голосовать.
1: Ну, в целом, тогда можно даже не песни Максима Фадеева в таком случае ставить. Слушать. Если похоже, то ему отдавать.
0: Народный референдум никогда не ошибается, поверь.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Вот такая Pink Panthers, только что из Зары Ларсон и их работа под названием State Side.
1: Мои любимые пантеры.
0: А кто?
1: Тортес.
0: А, Пантрес.
1: Пантрес.
0: Пантрес.
1: Пантерес. Сокес, Тортес и так далее.
0: Ну, а подожди, Пантрес это Пантерес?
1: Да.
0: Ну, Пантерес получается.
1: Получается
0: Антонио Бандерас, Пинк Пантерес. Запомнили.
1: А нам рассказывают про главные вещи, которые цепляют женщин при первой встрече с мужчиной. 60% будут поражены приятным тембром и грамотной речью мужчины. Надо развивать все это. Женщины действительно любят ушами.
0: То есть вот это вот высокоранговые советы, они, оказывается, были к месту?
1: Абсолютно точно. Так выяснили результаты опроса. Что касается внешности, треть женщин выделяют сильные руки с выступающими венами. 20%.
0: Выступает венозная артерия. Выступает...
1: Красивые кисти и ухоженные ногти. То есть, получается, мало того, что нужно сходить на курс по речи, так еще и ногти. На ноготочки. И еще женщины ценят, я напоминаю, это типа не крашеные ногти, ухоженные ногти.
0: Ну, ухоженные, да.
1: Не путать.
0: Вот, не кутикулы вот эти, знаешь, как будто бы старые джинсы, ты решил из них сделать шорты. Вот так выглядит вот этот низ обрезанный. Нет,
1: я думаю, кутикулы поражены сами с таким кутикула, сравнением.
0: Кутикула.
1: И еще женщины ценят уверенность, искренность и хорошее чувство юмора, что, казалось бы, обычно чувство юмора где-то наверху болтается, слушай, а здесь просто в списке.
0: Судя по описанию, это Гарик Мартиросян получается.
1: И...
0: Да? Я поставил тебя в тупик.
1: Ну, чем, да. Вот ты думаешь, именно он?
0: Ну, по всему. Ногти ухоженные, речь поставленная, сам статный, образование высшее.
1: Вы где-то в кафе недавно с ним сидели? Просто... Ты откуда про ногти про его помнишь?
0: На
1: тебя
0: всех...
1: приглашали куда-то?
0: Ну, на всех видео.
1: Кстати, главными красными флагами респондентки называют неприятный запах и неряшливость. Многих также отпугивает тревожное, суетливое поведение. В общем, подошел, уверенно взял, показал, что пахнешь приятно и красиво заговорил.
0: Если вдруг открыть даже банку колы, красивым ногтем это сделал.
1: Естественно.
0: Ухоженным.
2: Красавцы. Лав Радио.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Это жизнь моя, Дима Билан и Мари Краймбери. It's my life. В эфире Love Radio только что. Красавцы с тобой, 7.49. Столицы. Пробуждаемся в этот четверг. Короткая рабочая неделя подходит к концу.
1: Все, уже подошла практически.
0: Ну вот, идем к ней. К краю. Чтобы посмотреть вот так с края рабочей недели туда вниз. И таки, вот он, парадайз. Вот он где. Вот она, Эльдорадо. Не магазин, а то место, где хорошо. Давайте
1: так обычно и воспринимается финал рабочей недели. А у вас с чем вы можете сравнить? С не магазином. Каким бы вы сравнили конец короткой рабочей недели?
0: Ну, кто-то в конце недели заглядывает туда в парадайз и в перспективы, а кто-то ищет свой покой на дне бутылки. Понимаешь?
1: Угу. На дне в целом. Неприятно. Всплывайте. Пойдемте. Давайте дальше.
2: Это «Красавцы» Love Radio. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 12 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
9: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
15: Я люблю тебя.
14: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
16: Любовь
15: здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.

0: 8 утра в Москве.
1: Love News.
2: Известна дата начала эксперимента с посадкой на самолеты по биометрии. Рестораны и кафе повышают цены на морепродукты. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России с 1 июня запустят сервис для посадки на самолет по биометрии. Эксперимент пройдет в 26-м и 27-м годах в Пулкове и Шереметьеве и коснется рейсов Аэрофлота между столицей и Питером. Другие аэропорты и перевозчики смогут присоединиться в случае технической готовности. Пассажиры смогут сами выбрать, как именно пройти на борт – по паспорту или с использованием современных технологий. Применение биометрии добровольно. Морепродукты стали дороже на фоне повышения расходов на логистику и уменьшения объема вылова. Дополнительное давление оказывает экспорт. Нашим промышленникам выгоднее поставлять продукцию за границу. Из-за этого на внутреннем рынке возникла нехватка. В итоге рестораны и кафе начали искать более дешевые аналоги и повышать цены в меню в отдельных случаях до 25%. Фанаты обсуждают внешность Деми Мура, звезды «Форсажа» и дочка Пола Уокера отметились в Каннах. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Склонность не возвращать долги может передаваться по наследству. По словам генетиков, поведенческие особенности наследуются на 20-40%. Так происходит в том числе с самоконтролем, рискованностью и импульсивностью. При этом отмечается, финансовая грамотность, культура, доход, доступ к образованию и семейные установки обычно оказывают более заметное влияние. Генетика задает склонности и диапазон реакций, а то, как человек реально обращается с деньгами, в итоге формируется в конкретных жизненных условиях. Мы обязательно встретимся ровно через час, расскажу о других интересных и актуальных событиях. Это были новости Лаврадио, меня зовут Галя Ростова.
3: Красавцы Лаврадио с тобой. В этот четверг мы выяснили, что склонность не возвращать долги может передаваться по наследству.
4: Можно скидывать теперь и эту часть жизни на своих родителей. Ну ты что, в счет ты взял, что я тебе не вернул эти деньги? Это мой отец еще не вернул тебе деньги.
1: Красавцы Лаврадио. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Набрал на всю семью большое количество долгов. Грехи отцов. Раунд.
4: Это где-то в больнице какой-то биолог должен зачитывать, который генетический код расшифровал.
3: Или в другой больнице, где люди пытаются помочь человеку с весной.
4: Суть, в общем, новости, что посмотрели, очень многие вещи передаются как предрасположенности. Это не буквально, что если ваш, условно, отец или ваша мать не возвращала никогда долги, то вы точно так же себя поведете. Есть и другие факторы, но вообще определенные склонности, которые могут развернуться в рамках определенного диапазона, они передаются по наследству.
3: Да, так происходит в том числе с самоконтролем, рискованностью и импульсивностью. Это качества, которые влияют очень сильно на все жизненные процессы. И при этом отмечается, что финансовая грамотность, культура, доход, доступ к образованию и даже семейные установки обычно оказывают более заметное влияние. Поэтому, ну, не стоит все на генетику перекладывать.
4: Ну, а какие, интересно, семейные установки могут быть другие, если в целом у родителей генетически вот эта предрасположенность? Там сколько нужно поколений, чтобы сломать эту предрасположенность и в итоге образоваться финансово и начать возвращать долги? Хотя возврат долгов — это не сколько финансовая грамотность, сколько еще и моральные устои. Поэтому здесь надо многие воспитывать в себе высокие чувства.
3: Ну, тоже, видишь, там же как, получается, вернуть долг нужно человеку, которого ты там ценишь как-то. А если ты взял кого-то в долг, кто тебе никто, то внутри такого человека наверняка витает мысль, что можно и не возвращать.
4: Это Лао Цзи, искусство войны, да? Какая-то цитата оттуда
3: это
4: была.
3: Это Лао Цзи, это запоминай.
4: Знаешь, это ж когда? Когда хороший человек можно вернуть, когда нехороший, то, наверное, и не хочется. Так, в целом логично, хорошая мысль, правда, так, наверное, и есть.
3: Ну, я попытался примерить на себя шкуру невозвращателей долгов.
4: Согласно моральным устоям.
3: Так.
4: Правильно, конечно же, вернуть.
3: Ну, конечно. Мы же все внутри Ланнистеры, а Ланнистеры всегда возвращают долги.

0: Дульфи, Феникс в эфире Love Radio.
1: Доброе утро, девочки.
2: Доброе утро, девочки. Здесь это наша рубрика. Всем вообще доброе утро мы, конечно же, желаем.
3: Здравствуйте, спрашиваем, парни, привет.
2: В рубрике «Девчонки, вот о чем ни в коем случае нельзя говорить мужчине, даже если вы находитесь в длительных отношениях». Ни в коем случае какая-то стоп-тема, которая, видимо, может оскорбить мужчину или, по вашему мнению, какой эффект возымеет обсуждение данной темы? Почему ее нельзя обсуждать? 8-915-300-106-6. Пишите нам в мессенджерах. Сейчас появится пост под кружочком. Там тоже можете оставлять свои мнения. Рассказывайте, какая вот стоп-тема есть, которую точно нельзя обсуждать? Что нельзя ни в коем случае говорить? Возможно, как-то задеть его интересы.
3: Вот. Я хотел сказать, что еще дополнить. Есть же какая-то тема, вот, например, «Ты ничем не лучше, чем мой бывший». Это вот любой мужчина, да, будет триггериться на это. Ему будет неприятно. А есть же для вашего мужчины персональная какая-то тема, типа «А Сашка-то в футбол лучше играет», например.
2: Ну, или, допустим, «Мне не нравится твоя мать».
3: Ну или так.
2: Неприятно.
3: Мать как будто бы.
2: Опять не нравится мне, да.
3: Тем
2: более, первое, с чего стоит начать, не стоит называть ее мать. Это уже как-то жестковато. Или нет? Как вы считаете? 8-915-300-106-6. Пишите ваше мнение. О чем, девчонки, ни в коем случае нельзя говорить мужчине, даже если вы находитесь в длительных отношениях.
3: Ну и в том мессенджере, где кружки, мы под ним тоже уже все написали. Туда тоже приходите с комментами.
4: Спонсор рубрики «АО «Суточно».»

0: Диалог Сигала, Элли Голдинг, All by myself. Эфире Love Radio. Красавцы, с тобой 8.18 столицы. И в рамках рубрики «Доброе утро, девочки», сегодня мы с вами рассуждаем, девчонки, ну и парни тоже, о чем ни в коем случае нельзя говорить мужчине, даже если вы находитесь в длительных отношениях.
1: Сразу же прилетает мнение от Ксю. Продолжаем тему бывших. Это вообще говорит стоп-тема в любом случае. Даже когда по краю этой темы прохожу, чувствую напряг с его стороны. Ну а действительно. А что ты еще, ну, как кто-то был вообще когда?
0: Ну, нельзя сравнивать, конечно.
1: Ты знаешь, когда вот эти темы немножечко на тоненького проходят, когда вот, условно, вы там приезжаете в какой-нибудь другой город, и такая, а я вот здесь вот уже была, и тут... Чем это ты тут была?
0: Ладно, знаешь...
1: А откуда ты уже здесь ходила?
0: Я тебе такую... Есть такая еще ошибка. Когда долгая жизнь, у тебя разные были отношения и поездки, когда ты говоришь, а помнишь, как мы с тобой...
1: Да.
0: А тебе говорят, подожди, я никогда не ездила туда. И это такой провал еще вообще жесточайший.
1: Ой! Ну, у меня хоть и не такая долгая жизнь, но я пока... Я просто очень выбирал аккуратные формулировки, когда бы не был уверен до конца. Я просто так как-то спрашивал, просто, а мы ведь еще не доезжали, да? Говорю, реально с тобой первый раз в Питере? Значит, все, что у меня есть... Про Питер связано. Это точно не одна из этих историй. Все по новой, короче. Будет сложнее в следующий раз. Потому что уже первый был у всех.
0: Есть универсальная все равно штука, которая может поправить ситуацию. Ты говоришь, а, ну видишь, насколько мне с тобой хорошо, что все хорошее, что в моей жизни было, оно автоматически уже заменяется, связано с тобой.
1: Понимаешь? Сколько раз ты произносил эту фразу?
0: Раза два.
2: Доброе утро, девочки. Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.

0: Ebony Maw Hollow в эфире Love Radio 8.27 столицы. Красавцы Love Radio. С тобой продолжаем.
1: Доброе утро, девочки.
2: И сегодня мы решили с вами обсудить, о чем ни в коем случае нельзя говорить мужчине, даже если вы находитесь в длительных отношениях. Но нам-то можно рассказать. 8-915-300-106-6. Пишите, рассказывайте, как вы считаете, ни в коем случае нельзя говорить о чем. Вот Анастасия пишет нам, что я считаю, ни в коем случае нельзя критиковать его увлечение, потому что это может обидеть. Если уж он выбрал это дело, пусть спокойно себе занимается, и это будет способствовать нашим отношениям.
3: Здесь только поддержка, конечно, важна. Но самое главное, чтобы эти увлечения не переходили некую грань, грань безумства, грань, где теряется ответственность к своей личной и семейной жизни, и только увлечение выходит на передний план. Это же уже...
2: И лудомана какого-то описал?
3: Ну, типа, да. Или, знаешь, вот человек...
2: Да-да, не прям увлечение, это скорее нет, проблема.
3: Знаешь, не лудоман, а вот бывает парень такой, я куплю старую японскую машину и буду ее там пересобирать. И вот он настолько увлечен, что он может там неделями проводить в своем гараже и действительно там не делая что-то дома и не появляясь в то время, в которое договорились. Ну, родная, прости, ну вот тут ну, чуть-чуть оставалось, я уж думаю, да соберу вот это вот.
2: А еще собирают вот прям так?
3: Да есть, конечно, очень и много.
2: Как будто бы все переключились на... Не знаю, растение против зомби. Ну, какое-то такое простое, более простые увлечения.
3: Есть
2: типа,
3: такое.
2: Где не нужно вставать с дивана, где нужно посмотреть сериальчик.
3: Это же тоже медитация, понимаешь, работа руками. И
2: да,
3: парни
2: просто,
3: от этого
2: просто ленивее как будто бы стали немножечко все.
3: Ну, не все, где-то вот все равно можно еще.
2: Один этот самурай где-то с японской машиной в гараже.
3: Любой город, где есть какое-то кольцо, и зимой оно замерзает. Там всегда есть такие ребята, которые будут в гаражах собирать свои машины. Это 100%. Вот, любой сибирский, возьми город. Вот у нас кольцо, и там всегда. Да и даже здесь, в Подмосковье.
2: А у нас кольцо это...
3: Ну, кольцевая дорога.
2: Ага.
3: Ну, какое-то кольцо.
2: Они прям на кольце собирают машины.
3: Ну, они собирают где-то в пределах кольца, а потом к кольцу.
2: Я думаю, откуда пробки на кольцевых дорогах? А там этот энтузиаст стоит со своей японской машиной. 8-915-300-106-6. Пишите нам, девчонки, о чем ни в коем случае нельзя говорить мужчине, даже если вы находитесь в длительных отношениях.
1: Доброе утро, девочки.

0: Soundbreaker и Somber в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 8.35, столица. Мы продолжаем в рубрике «Доброе утро, девочки». Обсуждаем, о чем ни в коем случае нельзя говорить мужчине, даже если вы находитесь в длительных отношениях.
1: Екатерина считает, что нельзя обсуждать количество партнеров. Это может очень сильно задеть его чувства. Проверено. С новыми отношениями я такое не повторяла.
0: Ну, там есть же определенное правило трех, да, типа, не больше... Не больше.
1: Да, это правило трех. Я знал про правило трех секунд, но, видимо, есть и про правило трех бывших, да?
0: Это там, типа, партнеров. Это же из старого фильма «Американский пирог». Типа, когда девчонка говорит, ну, типа, называет количество, нужно, прежде чем назвать, разделить на два и потом сказать цифру. А парень всегда должен, когда называет количество девчонок, девчонки, добавить просто плюс три, типа. И ты такой, а у меня было... четверо до тебя.
1: Ну, в общем, на следующем уроке мы будем у вас спрашивать формулу американского пирога. Обязательно подготовьтесь и не забывайте, как правильно высчитывать.
0: И еще раз пройдитесь по всей методичке относительно мамы Стифлера.
2: Доброе утро, девочки. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Show Punctual и Do It All Again здесь в эфире Love Radio. 8.42 в столице. Красавцы с тобой. Мы продолжаем.
1: Доброе утро, девочки.
2: Сегодня мы с вами решили обсудить, знаете ли, вот, девчонки, а вот о чем ни в коем случае нельзя говорить мужчине, даже если вы находитесь в длительных отношениях. Какая-то стоп-тема абсолютнейшая, нельзя обсуждать ни в коем случае.
0: Вот, Вика пишет. Ни в коем случае не говорите ему, что он утратил свою сексуальность, даже хотя бы на какой-то процент. У меня была такая ошибка в прошлых отношениях. До конца отношений это все тянулось за мной.
2: Ну, я так полагаю, видимо, это была фраза для стимуляции, для того, чтобы ты утратил свою сексуальность, возвращай.
0: Ну, а прикинь, а он вот затриггерился, этот чувак.
2: Он сказал,
0: мужчинский.
2: Да? Он, да, интересно, он просто подтвердил, сказал, ну утратил и утратил.
0: А ты сама вообще не сексуальная, думаешь? Ну, мог так ответить.
2: Ну, и вот отличные отношения дальше у них должны были выстроить.
0: Вот они и развалились, поэтому вот такая ошибка.
2: Виталий отвечает всем девчонкам, которые нам сегодня писали, а все вот говорят про доверие в наше время. Недомолвки порождают сомнения. Поэтому, девочки, говорите с мужчинами обо всем. Если у вас искренняя любовь, то интересно будет говорить об этом, обо всем, и без сомнений нет поводов к недоверию. И такие отношения будут долгими и прочными.
0: Ну, то есть, прям вот высказать все в лицо, Виталий, предлагаешь. Вот у нее накопилось. Она, ну, копила.
2: Ну, смотри, про высказать все в лицо, это скорее правильно нужно. Ты не с конфликтом приходишь, а высказываешь свои переживания. Если вы все это обсудили, действительно, мы идем к длительным и долгим и прочным отношениям. Вот скрытые обиды, они как раз и порождают потом развал.
0: И, возможно, схождение. Но не факт.
2: Да.
0: Спасибо всем за мнение. Рубрика «Доброе утро, девочки» вернется.
2: Ты что-то задумался? У тебя какая-то проблема? Ты хочешь высказать кому-то?
0: Нет, я просто вот думаю, типа, Виталий вот все сказал, думаю, ну, наверное, да, но вот, типа, высказывайте в итоге все. Мы, что не надо говорить, чтобы мужчина не затриггерился? Да, все говорите.
2: Угу. Ну вот, Виталий ничего не затриггерит.
0: Такие вот крепкие мужчины.
2: Если Виталий. Алексей, Иван, любое другое имя, вот Виталию можно все.
0: На таких
2: может и поаккуратнее.
0: Наша страна.
1: Спонсор рубрики «АО Суточно».
3: Первые шаги.
1: Первая любовь.
3: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
1: Доброе утро, девочки.

0: давайте вместе произнесем название этого проекта.
1: Булл.
0: Попробуем еще разок. Погоди, ты поперхнулся?
1: Булл.
0: Револьвер. Ну, посмотри. Баллоу. Булл. Булл, я же говорю, Булл. Револьвер. В эфире Love Radio. Ну а теперь финал нашей рубрики «Доброе утро, девочки». Сегодня мы обсуждаем, о чем нельзя говорить мужчинам, девчонки, когда вы вот в длительных, даже если вы в длительных отношениях, что может их, ну, расстроить?
2: Про прошлые отношения и не сравнивать это мы зафиксировали. Бывшие вообще в бане. И Ангелина, естественно, критиковать его мать нельзя или ставить диагнозы другим членам его семьи. Ни в коем случае. Это вызывает определенное напряжение.
0: Ну, а с другой стороны, бывает, знаете как, он сам ставит диагнозы другим членам семьи, говорит, брат мой двоюродный, такой-сякой. Ну, и потом постоянно говорит.
2: Ты описываешь сейчас сюжет фильма «Борат»?
0: Ну, типа такого.
2: Он ставил много диагнозов.
0: Сидит за одним столом. Так вот, и потом она начинает как бы поддерживать своего мужчину, говорит, такой-сякой твой брат, вот тебя подставил опять.
2: Ну, это все равно табу. Если он начал, говорить все равно может только он. Это как бы не приглашение к... А продолжи тему, смотри, я сейчас накину, да. А теперь давай от тебя какая-нибудь версия.
0: Какой он еще? Я хочу услышать про все его низшие качества. Ну и мать святое, мать нельзя трогать. Ни в какую сторону, ни в одну сторону, ни в другую вообще.
2: Лучше это зафиксируйте.
0: Только позитивно. Ну и вот ваше мнение такие на сегодня. Спасибо. Спасибо всем. Так, приятно, что вы
2: Вы никуда не уходите. У нас еще продолжение. Еще 2 часа вместе.
0: Это да. Еще до 10 будем. Но рубрика, все вот это все.
3: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама.
4: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
5: Ты серьезно?
4: А вечером у нас билеты в театр.
5: Мы же точно не успеем все.
4: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
4: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
8: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Tixfly. Вкусный и эффективный. Tixfly. Ваша собака в безопасности.
9: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
10: Подробности на tixfly.rf.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюлил Реблу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
15: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
16: скидки в аптеках столички.
17: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
18: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
19: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
20: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
21: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
22: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
23: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
24: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.

0: Москве 9 утра. Love
1: News. Удаленной работы станет меньше. Лав-радио ждет гостя. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-радио. Подробности прямо сейчас. В условиях снижения ВВП и высокой ключевой ставки компании будут активнее повышать эффективность взаимодействия сотрудников и сокращать долю полностью удаленной работы. По словам экспертов, до конца года количество человек, которые выполняют свои обязанности из дома, уменьшится почти в два раза. Основные причины – это снижение производительности в среднем на 10% из-за недостатка коммуникации и нехватки самомотивации у некоторых подчиненных. Кроме того, при удаленном формате может увеличиваться время принятия решений. Это особенно критично для компании в условиях стагнации многих отраслей экономики. Центробанк ожидает уменьшения и стабилизации инфляции на уровне до 4% во втором полугодии. При этом в октябре не исключается резкое повышение показателя из-за роста тарифов ЖКХ. Эмма Робертс и Ким Кардашьян снимут сериал для Netflix под названием «Колобасос». Действие шоу будет происходить в элитной школе одного из самых дорогих городов Америки вокруг дочери директора. Она влюбится в молодого человека, который ненавидит роскошную и гламурную жизнь. Когда начнутся съемки, пока неизвестно. Анна Немченко появится в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». Певица презентует свой новый трек под названием «По городам» и поделится подробностями клипа на него. Кроме того, обсудим мини-гастроли актрисам. Подключайся в 7 вечера по Москве. Спорт даже на постоянной основе не компенсирует вред от малоподвижного образа жизни. По словам ученых, чтобы уменьшить осложнения в значительной степени, необходимо делать короткие перерывы каждые 30-60 минут, вставать, подтягиваться и ходить на протяжении 5 минут. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Лав-радио _official. Это были новости Лав-радио. Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Красавцы Лав-радио. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Да, это мы. Какие новости? Какие новости принесла Галя Ростова? Спорт даже на постоянной основе не компенсирует вред от малоподвижного образа жизни.
4: Давайте, встали, потянулись. Нужно, рекомендуют, подтягиваться стабильно. Не подтягивать что-то, а подтягиваться. То есть растягивать свою спину. Это немаловажно.
3: Ну. Чего? Мы здесь на отдыхе подтягиваем коктейли, а мы здесь в офисе спины, потому что так рекомендуют. Но, кстати, были у меня часы, ну, типа, которые называют смарт. И они постоянно вот раз завибрируют что-то. И я обращаю внимание, думаю, сообщение. А вот там нарисован человечек, который руками машет. Типа, пора тебе встать и
4: пора помахать руками.
3: Поразмяться, да.
4: Давай, лети, моя звездочка, лети, помаши руками, расправь крылья. Такое было уведомление. Меня всегда забавляли в умных часах уведомления, когда ты просто идешь в московском ритме, просто живешь свою жизнь, куда-то двигаешься, и тебе пишут: о, похоже, что вы тренируетесь.
3: Да.
4: И ты всегда смотришь на это и говоришь: я так живу, я не тренируюсь.
3: Ровно то же самое было, когда мы опаздывали на экскурсию вот на этих праздниках, и в моменте мне говорят часы: вы, похоже, тренируетесь, включи тренировку. Я думаю: да включи. Засчитал.
4: Ну, допустим, да.
3: Ну, это хороший день для тренировки. Красавцы Лав-радио, всем доброе утро. Начнем с Авалона Рокстона и его «Вертиго» прямо сейчас.
2: Красавцы Лав-радио пришли вас будить.

0: Swim, Swim. Это BTS в эфире Love Radio. Swim, Swim. Слушаю теперь на виниле. Купил.
1: Все, лучше звук на виниле.
0: Лучше.
2: Кириллица.
0: Ну а теперь уже наша рубрика, в которой мы разбираемся в песнях на английском благодаря знаниям английского Кирилла.
1: Хватаем сегодня за руку Эйву Макс и заставляем ее петь. Это песня «My Oh My».
0: Ну тут пока немного, да, содержание в этой части.
1: А ты немножечко, а ты взял постприпев.
0: А там, то есть, если взять доприпев, там что-то было?
1: Вот, да. А ты взял вторую часть, которая уже после того, как припев случился. Ну вот знаете, вот уже после припева поет. Вот эта песня, да-да-да. Ну а мы вообще посмотрим на второй куплет и немножечко в припеве тоже разберемся, но уже без аудиочасти. Слушаем.

0: Итак, это очень модный, крутой рэп формата, наверное, певица номер один Марго, которая «Я звезда номер один», да. И очень много сравнений. Вот здесь примерно такое же количество сравнений прозвучало. Сколько ты услышал слов?
1: Я вообще не понял. Там «I like the booby, gooby, dooby, jooby», что-то такое дальше было.
0: Да, кстати, и там было много имен. Сейчас мы будем разбираться с этими именами. Начинает она с того, что «I run the table like it's Vegas».
1: Я побежала... А, я бегу по столу, как в Вегас. Как будто вот шарик крутится, наверное, да, имеется в виду?
0: Ну, run the table... какой акцент включил. Run the table! Это выражение, которое означает просто рулить столом буквально. Потому что у тебя много побед. Это очевидная игра в казино в Вегасе. И у тебя много подряд побед.
1: Я, типа, главная за столом. Я победительница этого стола.
0: I'm like Charlie with these angels.
1: Я как Чарли с его ангелами. Отсылка к фильму «Ангелы Чарли».
0: Абсолютно верно. Да. Коллега, taking pictures, feeling famous.
1: Делаю фотографии, чувствую себя в селебрити просто.
0: Я селеба, меня все фоткают.
1: Фоткают, типа, почему-то я сижу.
0: I feel so Kim and Chloe.
1: Не знаю, что такое Kim and Chloe.
0: Kim and Chloe — это имена.
1: I feel so Kim and Chloe. А, я как Ким, видимо, Бессингер.
0: Нет,
1: или Ким и Клои Кардашьян.
0: Вот, Кардашьянчики подоспели.
1: Типа
0: потом...
1: я такая, как они, вот такая.
0: Да, вот такая, я как Ким и Клои. Ain't no Photoshop Adobe.
1: Ain't no... Никакого фотошопа Adobe. Adobe Photoshop.
0: Да, просто добавила Adobe, чтобы рифмовалось
1: Клои. Ain't no Photoshop Adobe.
0: Да, так она и поет, и потом отмечаете. Вот. Walk in like I'm Naomi.
1: Хожу, как Наоми, имеется в виду Кэмпбелл.
0: А вот знаменитая модель. Верно. И дальше в целом
1: все... Это неймдроппинг называется.
0: Да. Накидала просто имен. И весь припев дальше. I'm like my oh my.
1: Я как my oh my, песня группы Аква.
0: Нет, и она говорит, я типа такая, оу, боже мой, my oh my.
1: Ой, вообще я вся уф.
0: Baby, this my kind of night.
1: Детка, это kind, доброта, а еще kind...
0: Это вид.
1: Вид, да. Это вид
0: моя ночь.
1: Моя ночь, это типа мой стилек.
0: Flashing lights up on my body.
1: Flashing lights up on my... Вспышки света на моем теле.
0: Feels like 90s paparazzi.
1: Как будто в 90-х папарацци фотали. Вот
0: да,
1: так,
0: вот,
1: так
0: как будто папарацци из 90-х меня также щелкают со всех сторон. То есть, I'm like my oh my, baby, this my kind of night. Strangers dancing all around me.
1: Вокруг незнакомцы, все танцуют.
0: It's like straight out of a movie.
1: Прям как сцена из кино.
0: Да, вот про эту песню.
1: Просто
0: то есть, по факту,
1: выпендривается
0: она
1: песня.
0: Просто крутая. Всю песню, от начала до конца. Ее все фоткают, и танцует она с незнакомцами.
1: Это просто потрясающе.
0: И как Ким, и Хлои, и никакого фотошопа, и дропнуло название компании Adobe, и вообще гуляю я как Наоми. Вот такой текст.
1: Круто, но это рэп.
0: Очень просто.
1: Реально рэп.
0: Это рэп.
1: Послушай моего Макса и мою Май, теперь уже знаем, о чем она выпендривается конкретно.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Кириллица в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио».

0: Сода, крем-сода, никаких больше вечеринок. Здесь в эфире Love Radio 9.19, столица. Только утреринка прямо сейчас. Вечеринок не будет.
1: А Kanye West в очередной раз проиграл, представляете? И мало того, что его там не пускали в определенные страны для концертов, то сейчас еще и проиграл суд о нарушении авторских прав. Ему придется выплатить шестизначную сумму. Нет, четырем композиторам, чьи сэмплы использовались для создания песни Hurricane. Но вот это удивительный суд по поводу авторских прав, потому что музыканты указаны в числе авторов трека. Они потребовали еще и дополнительные выплаты.
0: Мало денег.
1: За использование ранней версии композиции на одной из вечеринок. Суд встал на их сторону, посчитав, что мероприятие принесло Кани некую прибыль.
0: Типа еще до того, как он отгрузил на платформы, да. И они стали получать свои роялти, он где-то это показал, а там за вход платили. Поэтому будь любезен, кассу раздели на всех.
1: То есть, ну, на сколько уже доходят? Тут у нас люди бьются годами, не могут получить какую-то копеечку за свои произведения, а тут мало того, что они получают, я уверен, получают хорошо, так еще и сверху потребовали еще немножко.
0: Ну, я слышал, что американский шоу-биз вообще без жалости, на беспощаден, и когда вот у нас артисты вот встретились, Минаева и Айова, да, они, классно, давай запишем песню, и записали. Угу. У них встретились Минаева и Айова, американские такие, классно, давай запишем песню, давай. И следом заходят с одной стороны, с другой по 3-4 юриста, которые садятся и обсуждают все.

0: покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Лук и Португал The Man вместе с Зиба Dive Into The Ocean в эфире Love Radio.
1: 3, 2, 1.
0: А у нас, как обычно, астромониторинг. В середине часа будем разбираться, что звезды сегодня нам написали.
2: Овны.
0: Новые знакомства могут оказаться полезными для будущего.
2: Тельцы.
3: Сегодня важна не твердость позиции, а умение находить компромисс.
2: Близнецы.
0: Общение с единомышленниками зарядит вас энергией.
2: Раки.
3: Сегодняшний день прекрасен для заботы о себе.
2: Львы.
0: Ваша харизма сегодня сметает все преграды на своем пути.
2: Девы.
3: Избегайте конфликтов. Сегодня не лучший день для выяснения отношений.
2: Весы.
0: Баланс между работой и отдыхом – это ключ к успеху.
2: Скорпионы.
3: Зону комфорта нужно расширять. Выходить за ее пределы не обязательно.
2: Стрельцы.
0: Стрельцы. Неожиданные новости могут изменить планы. Будьте готовы.
2: Козероги.
3: Терпение и труд приведут к заслуженному результату.
2: Водолеи.
0: Ваши идеи и предложения могут найти отклик у коллег.
2: Рыбы.
3: Эмоциональная поддержка близких придаст сил.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Красавцы. Love Radio.

0: все в мире знают Ханну и русская красавица. В эфире Love Radio. Красавцы, Love Radio с тобой. Знаешь, Кирюх, завидую я нынешним школьникам. У них вот еще есть шанс попробовать себя в деле до того, как они получат аттестат. Такого у нас не было.
1: Да крутейшая штука. Работа ведь должна еще приносить удовольствие, а не только зарплату. И дети это точно знают лучше нас, потому что еще зарплату не получали, и их жизнь пока оплачивают родители.
0: Пока все только из удовольствия состоит. Ну а мы начинаем розыгрыш «Дети в деле», где мы предлагаем угадать профессию по описанию от школьника и заполучить подарок.
1: Пиши фразу «Хочу участвовать» 8-915-300-106-6. Открывай. Давайте, мессенджер Макс, пишите. Совсем скоро мы стартуем.
2: Реклама. Жареные вкусные семечки Джим.
3: Знаем, любим и едим.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Алекса от Иманбека в эфире Love Radio. Прямо сейчас 9.42 в столице. Мы продолжаем и будем играть незамедлительно. Подарки уже готовы.
1: Дети в деле.
0: Итак, наша игра стартует. И знаешь ли, вот меня всегда забавляет и восхищает описание мира и обычных вещей от ребенка. Мы вообще любим собирать эти самые сообщения и любим смотреть на мир глазами ребенка.
2: Ну, я согласен. Но они вот говорят по факту, как есть. В то время, как мы что-то рассуждаем каких-то высоких материй, мы любим вот уйти в философию. Поэтому в нашей игре «Дети в деле», которую мы делаем вместе с национальным проектом «Молодежь и дети», мы просто даем слово юным экспертам. Они рассказали нам о разных профессиях.
0: Правила у нас простые. Слушаем запись от ребенка, угадываем одну из трех специальностей и забираем подарок. На связи у нас Костя. Доброе утро.
2: Костян.
3: Да.
2: Здорово.
3: Привет, Яр. Привет, Кирюха.
2: Здорово. Как сам?
3: О, прекрасно вообще.
2: У тебя есть дети, Константин?
3: У меня своих пока нет.
0: Угу. Ну, такой застольный вопрос, да, немножко как дядька из дальнего города решили сразу зайти.
2: Я к чему? Просто когда есть свои дети, ты уже привыкаешь к их формулировкам и как-то легче тебе расшифровывать то, о чем они говорят.
0: Ну, сейчас мы постараемся приблизиться к этому. Вообще, у нас сегодня, значит, Таня записала нам описание какой-то профессии, и давай послушаем, о ком она рассказывает.
2: Итак, все внимание.
4: Человек этой профессии работает в сфере медицины. Он изучает совпадение в семейном родстве, помогает людям определить болезни и их характер, а животным и растениям их происхождение. Работает с микроскопом и компьютером. Чаще всего на одном и том же месте.
0: Ну, Татьяна выступила с докладом о некой профессии.
2: Спасибо.
0: Прямо сейчас. Константин должен будет понять, какой же профессии это был доклад. Есть ли у тебя какие-то догадки до того, как мы зачитаем варианты ответа?
3: Ну, я думаю, это стоматолог.
2: Стоматолог?
0: Я слышал толок пока что. Ну, смотри, давай вот мы тебе три варианта ответа. У нас есть вариант. Биолог, есть генетик и есть звездочет.
3: Так, ну, если с микроскопом, микроорганизмы и вирусы, там должен быть микробиолог.
2: Микробиолог. Вот есть биолог, есть генетик.
0: А вот есть генетик, и микробиолога есть. Есть просто биолог, а есть генетик. И вот еще звездочет.
2: Макробиолог. Гигабиолог есть и генетик. Выбирай.
3: Нет, ну с микроскопом там это микробиолог обычно.
2: Да.
0: Это обычно. А у нас, смотри, я вот еще раз скажу. А, нет, микробиолога есть. Просто биолог, есть генетик и есть звездочет.
3: Ну, тогда пусть будет генетик.
2: Да, пусть будет генетик.
0: Ну, допустим, да ничего себе! Действительно, это ура! Это правильный ответ, как мы тебя поздравляем. Сертификат твой.
3: Спасибо большое.
2: Давай в следующий раз намеки лучше понимаем. А то все поняли уже.
0: Кто? Никто ничего не... Какой намек был?
2: Все, поздравляю.
0: Не было ни одного намека. Чистая интуиция. Поздравляем тебя.
2: Константин, вручаем тебе подарок. Спасибо тебе за игру. Ну и напомним, что генетик — это не просто профессия, это когда наука, медицина и опыт сходятся в одной точке и работают как идеальный механизм. Но самое впечатляющее — это то, во что превращается такая профессия. Генетики становятся специалистами по персонализированной медицине, за которыми будущее.
0: И, безусловно, это не просто врач. Такой специалист работает с огромными базами данных. Он берет генетический тест, сопоставляет его с результатами анализов и находит те самые поломки в генах, так называемые, которые могут привести к болезни через 10 или 20 лет.
2: Его главная задача — это создать индивидуальный план лечения и питания, который подходит конкретному человеку.
0: Ну а подобрать подходящую профессию помогает проект «Билет в будущее». Он дает школьникам возможность найти свой путь не в теории, а на практике. Ребята могут пройти диагностики, посетить экскурсии на предприятии и примерить на себя роли конкретных специалистов.
2: Родители, поддержите интересы своих детей, загляните вместе на сайт проекта «Билет в будущее». Это отличный шанс выйти на профессию, которая вам по душе, и заниматься ей.
1: «Дети в деле» в эфире Love Radio. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Красавцы Love Radio.

0: чувство, что на меня накричали. Ты Holiday Boy, ты не хотела. Здесь в эфире Love Radio только что. Девиз вот Сергей из столицы.
1: Любой мужчина, только он забудет про этот мем, про Римскую империю, что он должен ее обсуждать и думать про нее, едет спокойно себе в машине, просто вот так вот голову поворачивает в окно, и где-то просто из ниоткуда «Римская империя!»
0: Holiday Boy, спасибо, что всегда даешь нам пищу для ума.
1: Да все, и на 10 минут мы сейчас выпадем, будем обсуждать императоров. Mm-hmm. Ну, как обычно, ну, мужские, стандартные разговоры.
0: Ну, конечно, император, Цицерон.
1: Все, все, мы в тупике. Ну, вот, получается, обсудили, спасибо.
0: Да, спасибо, Holiday, спасибо.
2: Реклама. Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
12: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
14: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
17: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
20: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
21: Seven.

0: столице 10 утра.
1: Love News.
2: Зарплаты увеличатся. Мошенники пугают россиян отменой рейсов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Средние зарплаты в России увеличатся по итогам года почти на 8%. Согласно прогнозам властей, показатель составит около 108 тысяч рублей в этом году, примерно 115 в 2027 и 123 в 2028. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе с очень высокими зарплатами. Новые лимиты Центробанка в части ипотеки, которые планируют ввести с третьего квартала текущего года, коснутся небольшой доли заемщиков. По словам аналитиков, сильного влияния на большинство покупателей изменения не окажут. Кроме того, застройщики будут и дальше давать скидки, не исключено и субсидирование ставок. Напомню, с 1 июля будет ограничена выдача рискованных кредитов людям с показателем долговой нагрузки выше 80% и первоначальным взносом ниже 20%. Мошенники перед сезоном отпусков пугают россиян отменой рейсов на фоне вспышки ротавируса в отеле или политических волнений. Злоумышленники предлагают вернуть деньги за путевку и купить срочный билет на стыковочный рейс. Его цена составляет от 50 до 100% от стоимости тура. Эксперты рекомендуют искать информацию о статусе рейса и отеля только в официальных источниках. Наведение порядка в документах на работе поможет уменьшить уровень стресса и тревожности. По словам психологов, беспорядок иногда увеличивает когнитивную нагрузку у некоторых людей. Мозг вынужден обрабатывать множество лишних стимулов. Это снижает концентрацию, усиливает утомление и может повышать уровень стресса. А разбор документов возвращает контроль над ситуацией. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
1: Красавцы Лаврадио. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Да, это мы. Всем привет, доброе утро, здравствуйте.
4: Что, разбираем документы?
3: Да, можно сделать и это. Наведение порядка в документах на работе помогает уменьшить уровень стресса и тревожности, говорят психологи. Беспорядок увеличивает когнитивную нагрузку у некоторых людей.
4: А это же как будто из 80-х где-то новость, когда у тебя лежали огромные папки с документами. Сейчас же все на компьютере, это на рабочем столе, на компьютере тоже считается, когда ты все начинаешь перекладывать.
3: Думаю, тоже, да.
4: Папка рабочая, папка в процессе, еще какая-то папка сверху.
3: Ну, бывает же такой рабочий стол, где вот черт ногу сломит, что называется. Ну а как моя бабушка всегда говорит, порядок на столе, порядок в голове. Самое главное, только, знаешь, бывает и момент, когда человек, прежде чем приступить к рутинной работе, задачам такой, сначала я приведу в порядок свой стол и каталогизирую, архивизирую все папочки, и потом начну. И таким образом он прокрастинирует, доводя до идеала свое рабочее место, прежде чем приступить уже к действительно важным задачам.
4: Да, особенно когда аврал очень сильный, а ты сидишь и все раскладываешь, зато, ну, порядок в голове, порядок здесь, да, ничего не сделано, но все в порядке, очень все хорошо.
3: Я держу все под контролем. Mm-hmm. Как минимум, вот эти ручки.
4: Себя держу под контролем, а то я тут такое выдам.

0: Бене Миллер, Алифар Бен и Бози Топ в эфире Лав Радио. Красавца с тобой. 10:10 в столице. И настало время поговорить о любви. Есть рубрика.
1: Тут есть Love.
2: Где-где? Ну-ка, покажите. Вот психологи в очередной раз заявляют, что отсутствие искры на первом свидании – это вообще-то не всегда плохо. Так что не переживайте, если не случился сразу вот этот невероятный мэтч.
0: Такой
2: если...
0: заголовок, знаешь, который говорит, не всегда плохо, но и не всегда хорошо. То есть в любую сторону можно читать эти новости.
2: Если первое свидание прошло спокойно, без бабочек в животе, без перехваченного дыхания, чувство, что земля уходит из-под ног – это вообще-то не повод ставить крест, а повод присмотреться к человеку.
0: Mm-hmm.
2: Увы, мы часто отказываемся от потенциально прекрасных отношений. Отношения только лишь потому, что не вписались они вот в этот голливудский сценарий из какого-нибудь сериала, из кино, где сразу у вас все и темы одни и те же, и вроде как продолжаете фразы друг друга, но в общем
0: не против
2: идеально.
0: Угостить друг друга из своей тарелки. Вот это вот, знаешь, протянув на вилочке кусочек того лакомства.
2: Да, это, кстати, из «Леди и бродяги» как раз-таки сцена. Спагетти.
0: Собачья жизнь.
2: И, в общем, в этой спешке человек рискует не заметить другого человека, с которым со временем могли бы вырасти очень даже хорошие отношения и настоящая взрослая любовь. Итак, во-первых, сильная искра не равно совместимость. То самое учащенное сердцебиение, влажные ладони и бабочки — это вообще-то не обязательно предвестники любви. Это может быть просто стресс, потому
0: химия.
2: Что... Ты ту химию имел в виду?
0: Ну, химия, да. Не из уроков в школе, а имею в виду, что...
2: Да не между вами химия. Тебе это страшно, ты просто боишься. Ты переживаешь, да.
0: Стесняешься.
2: Что, блин, да, что же будет дальше?
0: Ну,
2: какой,
0: да, кстати,
2: жест нужно продемонстрировать, чтобы все сложилось? Психологи называют это эффектом...
0: Сложи что-то из пальцев.
2: Ошибочной интерпретации возбуждения. Записывайте себе в рабочей тетради, будем опять же проверять. Ошибочная интерпретация возбуждения.
0: Ты возбудился, но подумал, что влюбился. Вот и все. Ну, это та самая химия. Гормональный всплеск, короче. Не путайте его с сутью и истинной отношения.
2: Второй, значит, поинт, что мгновенная химия ослепляет. Когда вас накрывает волной, вы перестаете замечать тревожные сигналы. То есть та самая искра может быть и опасной. Химия может также развиваться постепенно, не стоит об этом забывать. Искра может маскировать старые нездоровые сценарии. То есть если вдруг у вас когда-то такое было в детстве, или какая-нибудь травма, и, в общем, та самая искра — это не всегда здоровая история.
0: Да.
2: Внешние обстоятельства вообще все портят. Усталость, неудобство, столик у туалета, плохое настроение перед свиданием,
0: жесткая музыка где-то в кафе. У вас свидание.
2: Ну да, поехали, значит, в Тверь. Очень загруженное расписание.
0: Или
2: сейчас
0: Вологу.
2: В Тверь я еду, да, поехали вместе со мной.
0: У меня было два места, и только возле туалета, к сожалению.
2: У нас, смотри, с тобой свидание продлится 3 часа, 17 минут и 20, и так далее.
0: Потом на верхней полке спим. Ну что еще? Искра ничего не говорит о главном, о ценностях. Кто это правда? Вот эта финальная штучка от психолога. Ну, тоже, вот как вот, типа, для чего, смотря, кто-то же хочет, вот на первое свидание приехал на курорт, такой, хочу курортный роман, зачем ему вот эти вот долгие игрища? Он такой, у меня вот есть неделя.
2: Я предполагаю, эта статья не для него.
0: Не для этого человека.
2: Да.
0: Ну, тогда для тех,
2: будьте, кто... если вдруг вам нужно развеяться, станьте тем человеком, потом возвращайтесь в наш стан взрослых, тех, которые за искорками бегают.
0: Да, и уже кольца какие-то приобретайте. Не древесные, а нормальные.
3: Спонсор рубрики «АО Суточно».
4: Первые шаги.
5: Первая любовь.
4: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Регард и Рия Секрет здесь в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой 10.19 в столице. И мы напоминаем, что хорошая музыка не только здесь, в эфире Love Radio. Но еще
1: и в эфире телеканалов, конкретно Муз-ТВ. Love Radio Chart показывает по четвергам в 16.00. А если вдруг пропустили, в пятницу в 9 утра можно посмотреть еще разок, если будете где-то сидеть в каком-нибудь заведении и скажете, а что это у вас тут на телеканале играет? Погоди, поменяйте телеканал. Муз-ТВ 9.00, у нас Love Radio Chart.
0: Часто бывает, что артисты приходят к нам в гости, и мы, конечно, слушаем премьеры песен, а потом всегда говорим, еще и клип. И он скоро выйдет. Так вот,
1: и
0: все
1: вот
0: эти
1: там
0: клипы,
1: они и выходят.
0: Конечно, мы собираем их в Love Radio Chart и смотрите на телеканале Муз-ТВ.
1: Кстати, там вы еще и общаетесь, отправляете ваши сообщения. Лучшие звучат в эфире Love Radio по средам.
0: Это вау.

искусственный интеллект. Рэп Хаус Мафия и Мафия Стайл в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Какая интересная музыка началась. Потому что совсем скоро мы погрузимся в мир какого-нибудь сериала или, возможно, фильма и узнаем что-то новое о любви, вдохновимся, ну и, конечно, отдадим подарок, если вдруг вы угадаете тот самый фильм или же сериал, который мы вам загадали с помощью фразы. «Сердцу Милы Йовович» — так называется наше развлечение, посвященное кинематографу и любви в кино. И мы приглашаем вас присоединяться 915-300-106-6. Запишите номер, запишите, ждите, будем играть с чатом.

0: Чарли Пут и Light Switch в эфире Love Radio только что.
1: Сердцу мило, Йовович.
0: Ну а теперь игра про кино. Прямо сейчас прозвучит фраза из какого-то фильма или же сериала, и вам нужно будет понять, откуда эта фраза, написать нам название фильма или сериала 8-915-300-106-6, сделать это в Максе, и если вы будете первым, то забирайте подарок.
2: Когда теряешь любовь, жизнь лишается всякого смысла, становится пустой. Поэтому, если есть хоть малейший шанс спасти любовь, боритесь изо всех сил.
0: Учитывая тон произведения, возможно, это было сказано как-то миленько.
3: Но по-другому,
0: быть,
3: да.
0: Да, не настолько трагично, но трагично. Все-таки есть такой легкий тон, скорее, у этого произведения. Можете пытаться уже предположить как-то вашу версию.
3: Типа... Когда теряешь любовь, жизнь лишается всякого смысла, да, становится пустой.
0: Да, реклама каких-то
3: если
0: курсов.
3: Если есть хоть малейший шанс спасти любовь, боритесь изо всех сил. 915-300-106-6. Ждем ваши ответы сюда, в наш мессенджер. Любой, который работает. Куда
0: мы
3: нравится.
0: Ждем ваши сообщения. И даже без всех подсказок, серьезно, Анастасия, насколько нужно быть сильным фанатом, представляете? Ну, давайте для остальных, которые пока еще догадывают. Анастасия, я уверен, уже дала правильный ответ. Но пока что. Этот российский сериал вышел в 2012 году. А у проекта еще было несколько спин-оффов, продолжений. И вот это все, естественно, сразу
2: смотри,
0: же нам сдаст.
2: «Последняя любовь на земле», пишет Ольга, нет. Алена пишет «Титаник». «Титаник» — это фулл метр, полнометражка. Ну, а был сериал «Титаник»? Я не видел. Может, и был, но не, я не видел. И есть еще ваши ответы. Ну, наверное, можно уже зачитывать.
0: Да уже
2: верно.
0: Можно сказать, что продолжение «Отель Леон», «Гранд», «Сеня Федя», и это все спин-офф из сериала «Кухня», который является абсолютно верным ответом. Анастасия прислала нам самый первый верный ответ.
2: Так еще до подсказок это сделала Настя. На твоя насмотренность она просто бьет все рекорды. И за нее вручаем тебе сборную скульптуру от петербургского бренда «5 Культ».
0: Изобретатель экологичных сборных скульптур из картона — это не только творческий, но и культурный, интеллектуальный подарок. Бюсты популярных персонажей из мира кино, музыки, книг и истории с непревзойденной детализацией ты можешь собрать своими руками всего за 40 минут.
3: «5 Культ».
0: Мы собираем историю.
3: Присоединяйся.
0: Говорят нам «5 Культ».
4: Спонсор рубрики «АО Суточно».
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Сердцу мило, Йовович.

0: Филатов и Кэрос мимо меня. Здесь в эфире Love Radio. Мимо нас быстро пролетает песня, но точно мимо не пройдет красавчик капитальный, человек красивый и человек достойный звучать в эфире. Это Макс Фабиан. Макс, привет.
1: Достойно быть в вашей компании, господа. Добрый
0: день. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы здесь.
1: Спасибо.
2: Сколько достоинства сегодня. Да. Невероятно.
1: X3, наверное.
0: Сначала за достоинство заходит в комнату, а потом уже и Макс Фабиан. Настолько он хорош.
1: Ну что у вас сегодня интересного?
0: Готов к эфиру.
1: Расскажите.
2: Мы обсуждали сегодня, значит, у женщин спрашивали, что точно не стоит говорить мужчине даже после длительных лет отношений. Вот как ты думаешь, что бы ты точно не хотел после долгих лет отношений услышать от девушки?
1: Приличное надо, да?
2: Ну, тут... Мы тебя поняли, Максим, спасибо за ответ.
0: Нет, ну подожди, может есть приличное, скажи.
2: Может быть, давай, скажи приличное.
1: Приличное?
0: Да. Все, она тебе говорит, и ты такой, не говорит.
1: Хорошо, ну вот, 10 лет вы вместе, да?
0: Да, да, 10 лет. Предлагаем устроить.
1: Детей нет. Да, все, я вспомнил, у меня был такой.
2: Я это услышал, поэтому она и бывшая, так?
1: Так вот, значит, ну, много лет вы вместе, ты спортом занимаешься, пытаешься поддерживать форму, там, качаться. Так вот, спустя 10 лет ты говоришь, я пойду в зал опять. Он говорит, зачем ты пойдешь? Пойдем лучше погуляем. Ты говоришь, ну я же спортивный человек. Он говорит, ну ты за эти годы так и не накачался.
0: Ужасно.
1: С тобой ничего не произошло.
0: Ужасно.
1: Внешне. Но мне как бы, да, у меня был такой скандалом закончилось.
2: Какие прогулки, скажи, зато за эти 10 лет я уже нагулял.
0: Пресс. А вот ты стирала просто вместо доски. Пресс мой использовала.
1: А еще при гостях, при других людях, понимаешь, ну ты что, ты куда-то пойдешь, ты и так не накачался. Какие у тебя подписчики, вот это вот самое, понимаешь?
0: Это абьюзивные отношения. Молодец, что расстался.
1: Спасибо.
0: Ну и у тебя вон какой выбор теперь, девчонки. Дальше Макс Фабиан будет красоваться перед вами прям много часов. Ну а нас зовут Ярослав Парамонов и Кирилл Данилов. Мы красавцы Love Radio.
2: Все, всем классного дня. До завтра, до 7 утра. Пока-пока.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточный рент.
1: Красавцы Love Radio пришли вас будить.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
10: 18+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+. We'll be right back.

0: Москве 11. Всем салют. Love
1: News. Эксперимент с субсидиями на авиабилеты хотят продлить. Отдых в Турции стал дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Депутаты просят Кабмин продлить эксперимент с субсидиями на авиабилеты для льготников. Отмечается, что он показал свою эффективность. Людям стало проще покупать билеты по специальным тарифам. Напомню, в рамках пилотного проекта, который проводится с 25 года по 2 ноября 26, государство выделяет перевозчикам субсидии, чтобы компенсировать снижение стоимости билетов для пассажиров отдельных категорий. Это в том числе граждане до 23 лет, многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды первой группы. Отдых в Турции стал дороже на 30%, однако он все еще обходится дешевле, чем поездки на курорты нашей страны, пишет газета.ру. Отмечается, что повышение цен связано с высокой инфляцией в Турции. За последний год там подорожали гостиницы, рестораны, услуги и транспорт. В то же время, по словам экспертов, на спрос это почти не влияет. Более того, из-за нестабильности в ряде других направлений, многие туристы выбирают именно Турцию за безвизовый режим, доступность и большой выбор форматов отдыха. Москвичей призвали пользоваться метро для поездок в центр. Сегодня в столице ожидаются временные локальные перекрытия. Затруднения будут в пределах Садового кольца, на МКАД в районе Ленинградки и на Трешке. Пол Беттани, Роберт Дауни-младший и Том Хиддлстон презентовали новый сериал под названием «Vision Quest». Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Визажисты назвали главные антитренды года. Это румяна, нанесенные слишком обильно, оттенки сливочного масла, графичные брови, большое количество бронзера, плотный тональный крем, четкий контур губ и суперматовый финиш на лице. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня. Оставайся с нами.
0: Продолжаем следить за главными антитрендами года в визаже. Ну и, конечно же, слушаем шикарную музыку Lady Gaga, Alejandro. Прямо сейчас дальше BB Rex Fateless New Religion. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой с этой минуты. Всем привет!

0: Born Again, рожденные заново здесь на волнах Love Radio, Fastboy Clock Clock. Ну, от чего же можно родиться заново? Конечно же, когда почувствовал, что твое сердце бьется, и в этом есть смысл. Fastboy Clock Clock только что в эфире Love Radio на 11.19 столице.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и, конечно же, у нас очень много причин для того, чтобы твое сердце билось и дальше, и быстрее, и, конечно же, ты испытывал от этого приятные ощущения. Движемся вперед, я прежде со всеми поздороваюсь, друзья, большой-пребольшой салют вам и привет, меня зовут Макс Фабиан, рад слышать, видеть и, конечно, чувствовать ваше желание жить. До конца текущего часа с нами Birds of a Feather, это Билли Айлиш. Чуть раньше здесь Богдан Медведь и Broken Heart. Ну и совсем скоро Брак Секстен, Paid to Exist.
2: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I
0: take. Эта фраза здесь звучит в саундтреке твоей любви.

0: Сердце, так звучит любовь. Это Love Radio.
1: I am paid to exist.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Но каблуки, бегая, вряд ли ты сотрешь, а вот упасть очень даже легко. Поэтому бегаем мы аккуратно и желательно в спортивной обуви. DJ Smash поет «Беги» здесь на волнах Love Radio 11.50 в Москве. Мы же с тобой бежим в новый музыкальный час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но добегаем в ближайшие 10 минут. Вместе с нами будет Билли Айлиш, Birds of a Feather и крутая штука Cry Baby от Clean Bandit, Энн Мари и Дэвида Гетта в финале часа. Так что обязательно будь с нами. Лучшие саундтреки уже на пути.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Михаил Шуфутинский.
11: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
10: Юлиана Караулова. Отпетые мошенники.
11: Люби меня, люби.
9: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
9: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 12+.

столице полдень. Неважно, чего вы боитесь, верьте в себя, вы справитесь, пройдете через это и будете жить дальше и наслаждаться крутой музыкой, конечно же, крутыми событиями в своей жизни. Лирик Don't Go Mad прямо сейчас, дальше I've Been Hollow, ну а через секунду

0: максимум летнего вайба вот этой работы чувствуется, но лично я так ощущаю. На Jet Plane в эфире Love Radio, Rehab Vice и JP Cooper. Мы с тобой отправляемся дальше, 12.20 в столице, ловить летние мелодии.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца этого часа вместе с нами красотка Зиверт и ее новинка «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: И... чуть раньше здесь Сика Той, Минелли, «Yesterday».
3: Take me back to yesterday, when I was fine on my own lane. I hear a...
0: Ну и через пару минут «Тут или там» споет Сергей Лазарев. Слушай саундтреки любви и не забывай мечтать вместе с нами.

0: Сегодня мы с вами рассуждаем, о чем ни в коем случае нельзя говорить мужчине, даже если вы находитесь в длительных отношениях.
1: Сразу же прилетает мнение от Ксю, продолжаем тему бывших, это вообще говорит стоп-тема в любом случае.
0: Есть такая еще ошибка, когда ты говоришь, а помнишь, как мы с тобой, а тебе говорят, подожди, я никогда не ездила туда. Есть универсальная все равно штука, которая может поправить ситуацию. Ты говоришь, видишь, насколько мне с тобой хорошо, что все хорошее, что в моей жизни было, оно автоматически уже заменяется, связано с тобой.
1: Понимаешь? Сколько раз ты произносил эту фразу?
0: Раза два.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
2: Реклама.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Все прошло здесь на волнах Love Radio. Мари Краймбрери радует нас своим творчеством. Думаю, так будет и дальше. Но впереди у нас новый музыкальный час, 12:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Настоятельно рекомендую оставаться с нами. Впереди лучшие саундтреки твоей любви. Александра Стэнфайр. Через пару минут будет Зиверт и ее Газ. И завершим час крутой работы Wildfire от КДДК и The Headers.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Час дня в столице. Продолжаем наше яркое музыкальное путешествие по этому четвергу. На старте часа Ларин, суперхитом Тату, Беовульф, Феникс. Дальше, ну и я, Макс Фабиан, получаю удовольствие вместе с тобой здесь, на волнах.

0: Вайб, соединяющий сердца.
1: Это Love Radio.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.
3: Over here.

0: на волнах Love Radio. Алекс Уоррен здесь со своей красивой работой, от которой хочется жить и мечтать, естественно. 13:20 в Москве. Мы отправляемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а дальше лучшие саундтреки твоей любви этого четверга, конечно же, и этой весны. Дима Билан, а Настя Пилок до конца часа.
2: Когда соберу тебя по чистям,
0: this red delta and all we got.
2: So come on, fill your cup, cause...
0: И совсем скоро Yearbooks, Graceland. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки твоей любви.
3: Love Radio.

0: Песня номер один. Свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Любовь — это все, что нам нужно, утверждает Рэд Делтон. Здесь на волнах Love Radio All We Got. Красивая работа, которая, ну, наверное, все-таки вызывает у нас желание любить и дарить это чувство окружающим.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А мы это и делаем. Любовь дарим, любовь принимаем, слушаем крутую музыку и вдохновляемся на жизнь. Дима Билан, Настя и Пилок. До конца этого часа будет далее Клин Карусел и Варьян, Kids on the Run. Ну а в новом часе новые саундтреки твоей настоящей любви.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандандс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
8: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
10: Я люблю тебя.
9: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

часа дня в столице. Продолжаем наше музыкальное путешествие. Здесь в эфире Love Radio. На старте часа Offenbach Miles Away. Потом послушаем Сергея Лазарева. Он попадет нам в самое сердце. Ну и я, Макс Фабиан, буду тоже где-то.

0: Вместе с 54 Ультра трек записан и звучит максимально по-летнему. Вот именно под него хочется танцевать где-нибудь на бассейне, на баре, попивая какой-нибудь фреш. Ну и не только. Мы же движемся дальше. У нас впереди лучшие саундтреки твоей любви. 14.18 в Москве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше больше любви, больше хороших хитов и, конечно же, саундтреков, которые звучат в твоем сердце. Catch Me If You Can от Алана Уокера и Сараны до конца часа. Чуть раньше The Second Voice, Let Me Be. И совсем скоро New Religion от Bibi Rex и Fayless. Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.

0: Сегодня мы с вами рассуждаем, о чем ни в коем случае нельзя говорить мужчине, даже если вы находитесь в длительных отношениях.
1: Сразу же прилетает мнение от Ксю, продолжаем тему бывших. Это вообще говорит стоп тема в любом случае.
0: Есть такая еще ошибка, когда ты говоришь, а помнишь, как мы с тобой, а тебе говорят, подожди, я никогда не ездила туда. Есть универсальная все равно штука, которая может поправить ситуацию. Ты говоришь, видишь, насколько мне с тобой хорошо, что все хорошее, что в моей жизни было, оно автоматически уже заменяется, связано с тобой.
1: Понимаешь? Сколько раз ты произносил эту фразу?
0: Раза два.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Только что здесь на волнах Love Radio были Alan Walker, Sarana с треком Catch Me If You Can. Ну а мы завершаем час через 10 минут. И это время мы проведем вместе с Мартином Гарриксом и Дуа Липой. Scared to be Lonely. Будет Цой, покажу паранойю. Ждем. И а также в финале Neighborhood Sweet Water. Ну и, конечно, в новом часе новые саундтреки твоей любви, так что он будет рядом.
2: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru. 18+.

3 часа дня в Москве. Если ты видишь перед собой человека, которого хочется поцеловать, лучше не медлить и сделать это прямо сейчас, но хорошей музыкой мы тебя снабдим. Леони Каллум, Скотт Стей, прямо сейчас, дальше Али Фарбен, Рен Миллер, Боди Ток, ну и я, Макс Фабиан, еще час с тобой.

0: Мы дотанцуем с тобой до конца рабочего дня, ну а пока что движемся вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Будет все, что ты любишь, все, что ждешь, ну и, конечно же, все то, что приживется в твоем плейлисте и в избранном до конца часа «Карма» Егор Крита, Артик Асти.
2: Ты живешь, будто не будет завтра.
0: Чуть раньше здесь «Glamorous Life» Леди Гага. И совсем скоро «Don't Wanna Go Home» — это «Медуза» и Генри Камомайл. Это «Love Radio», слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Ровно в 15 часов 50 минут по московскому. Ближайшие 10 минут с нами, конечно же, только хиты. Отправляемся узнать, какие треки будут до конца этого музыкального отрезка.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А будет карма от Егора Крида и Артик Асти. Шикарная работа в стиле афропоп, афрохаус. И завершим час треком Summer. Это танцевалка от Кельвина Харриса. Ну а я, Макс Фабиан, на этом тоже завершу свой эфир и вернусь к тебе завтра сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Всем пока и классного дня.
2: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандас, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
5: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Григорий Лепс.
8: Самый лучший день заходил вчера.
7: Полина Гагарина.
6: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
6: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
10: Здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: столице 16 часов. Love
1: News. Власти предложили устанавливать самозапрет на онлайн-покупки. Столицу накроет жара. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Механизм самозапрета стоит распространить на крупные покупки на маркетплейсах, заявили в Госдуме. По словам депутатов, лимит на оформление кредитов стал правильным инструментом профилактики импульсивного поведения и финансовых рисков. Меру нужно расширять. ЦБ скорректировали требования к микрофинансовым организациям, которые были обязаны с 1 марта обслуживать клиентов при выдаче онлайн-займов с использованием биометрии. Банк России не будет наказывать компании за нарушение этой нормы до 1 января следующего года. Мера позволит показать рост выдачи кредитов на 10-15%. Новым уполномоченным по правам человека в России стала депутат Яна Лантратова. Она сменила на посту омбудсмена Татьяну Москалькову, которая ушла в отставку в связи с истечением срока полномочий. Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы в Дубай, сообщили в компании. С 1 июня полеты будут выполнять один раз в сутки, с 1 июля дважды. Напомню, в конце февраля воздушное пространство ряда стран на Ближнем Востоке было закрыто на фоне обострения конфликта в регионе. Жаркая погода накроет Москву в следующий понедельник, рассказали в гидрометцентре. При этом в пятницу и субботу обещают кратковременные дожди. А уже в воскресенье температура воздуха достигнет плюс 25. Начиная с 18 мая в столице области будет сухо и солнечно, днем потеплеет до 29 градусов. В Германии придумали необычный способ бороться с мусором – платить не деньгами, а впечатлениями. В Берлине запустили проект, согласно которому предлагают собирать отходы на улице или помогать в благоустройстве района и получать за это специальные бонусы. Их можно обменять на бесплатный билет в музей, скидку в ресторан или экскурсию. Еще больше свежих новостей, а также другой классной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio, _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: И в очередной раз я, Александр Ушаков, говорю вам всем привет, потому что рад вернуться в студию, сесть за пульт и сказать, что на старте этого часа нас с вами ждет шикарная работа «Die for Me» от Зейна Малика. Погнали!

0: Вот такая любовь. Команда «Серебро», между нами любовь, только что в эфире Love Radio, где далее поговорим о других треках этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках мод «Намек на нас». Чуть ранее услышим Брюкс XTN с работой «Paid to Exist». И не обойдется этот час без Миши Миллера и Алекса Веля. Бам-бам. Это Love Radio. Саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Бритни Спирс, Will I Am и трек Scream and Shout только что в эфире Love Radio, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Встретим мы его в компании Мото и трека «Намек на нас». Далее будут Розе и Бруно Марс, АПТ. Ну а точку в этом часе мы поставим уже с Алексом Уорреном «Fever Dream». Сразу после вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Tixfly. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfly.rf.
6: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василь Еленка, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
10: 18+.

0: студийных 17.00. Love News.
1: Лимит сверхурочной работы увеличили. Фильмы Диснея могут пропасть из онлайн-кинотеатров. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме в третьем чтении приняли законопроект об увеличении вдвое лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Уточняется, что граждане, готовые трудиться больше, получили право на один рабочий день ежегодно для прохождения диспансеризации с сохранением места и среднего заработка. Ограничения в работе интернета волнуют россиян в два раза больше, чем пандемия коронавируса в 2020 году, выяснили ведомости. Граждане также беспокоятся, что не смогут оплачивать покупки банковскими картами или через QR-коды. По словам экспертов, такие лимиты нарушают обычный ход жизни людей. Москва вошла в топ-10 мирового рейтинга роста цен на элитное жилье. Столица за год опустилась со 2 на 7 место перечня с приростом 12,6%. К концу 25-го средний показатель цен на такую недвижимость в городе достиг более 2 миллионов рублей за квадратный метр. Фильмы Диснея могут стать недоступны на отечественных онлайн-кинотеатрах, передает «Коммерсант». По данным издания, лицензии компании заканчиваются в этом году, а новых контрактов корпорации заключать не планируют. Напомню, в 2022-м организация приостановила свою деятельность в нашей стране и прекратила поставку проектов. Врачи назвали опасные цветы, которые лучше не приносить в квартиру. Так, стоит воздержаться от покупки ландышей. Их стебли выделяют отравленную слизь, которая может быть опасной для питомцев. А еще в душном помещении сильный запах этих цветков провоцирует головную боль и тошноту. По этой же причине аллергикам важно не злоупотреблять сиренью. Закрывают топ агрессивных вариантов нарциссы. Они вызывают мигрени, беспричинную тревожность, а еще являются наиболее токсичными из-за своей ядовитой сердцевины. Их эксперты не советуют держать ни дома, ни на рабочем месте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: А вот и тот самый момент, которого не было 3 недели подряд, потому что вечернее шоу «Жизнь прекрасна» было в отпуске, как и его ведущий Александр Ушаков. Всем огромный привет! Ну и давайте скорее узнаем, на какую же тему мы с вами сегодня будем общаться в ближайшие 3 часа.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ну и давайте еще напомню, что в студии я сегодня не один, как и обычно. Юля Белякова тоже со мной на связи. Скажи привет, чтобы
1: привет.
0: Люди знали.
1: А я была все 3 недели на связи.
0: А, ну, нет, ты-то да. В отпуске я был один и отлично провел время. Вот сейчас с новыми силами готов ворваться с темой, которую мы сегодня с тобой будем разгонять. Звучит она следующим образом. Как, Юля, улучшить свое положение или репутацию в коллективе?
1: Очень легко. Так, едой. Давай. Ну, что? Еда всех объединяет. Слушай, у нас еще культурный код такой. Вспомним вот эти вот застолья. Летом, хотела сказать. Почему летом? Нет, в детстве. Они же сплочают родственников, а коллектив это тоже в какой-то степени родственные души.
0: Я представляю, как ты приходишь однажды с пакетами, с кучей пакетов, или курьеры там, не знаю, и ты такая, так, ребят, столы соединяем, собираем один большой стол, стулья в круг, поехали.
1: Самое смешное, знаешь, что это говорит человек, который взял отгул на собственный день рождения.
0: И сейчас что-то такое хитренькое заиграло где-то.
1: Нет, это я только так сейчас срастила. Это, ну, никакой взаимосвязи нет.
0: Нет, ты так сделала. Почему? Потому что тебе не нужно улучшать свое положение в коллективе, к тебе и так все хорошо относятся, правильно?
1: Ну,
0: после этого вот события чуть хуже, но недостаточно для того, чтобы прям совсем плохо.
1: Следующий шаг — это вообще, это как это называется, не авторская еда, а собственного производства, handmade, хотела сказать.
0: То есть ты готова принести салаты, например, какие-нибудь, и сказать, ребят, вот сделала для вас, угощайтесь?
1: Ну, салат ты уж не перебарщивай, но пирожные картошка.
0: Почему салаты нет, объясни мне.
1: Ну, сколько времени нужно потратить, чтобы их строгать?
0: А что, картошка быстрее готовится?
1: Ну, там, типа, просто все помешал, и вот.
0: Да, я думал, что... Ну, ты проще тогда картошку в мундире вообще сделать. Ребят, сами почистите, тут соль вот ешьте. А какая разница, смотри. Видишь, ты тоже еду принесла, собственными руками приготовила.
1: Ну, вообще, я, на самом деле, когда предлагала этот вариант, так далеко не засматривалась. Я думала, пиццу просто заказать уже зашибись.
0: Ну, это как бы первый вариант, как раз, который ты предложил. То есть ты свое положение будешь улучшать за счет еды?
1: Ну смотри, юмором у меня не получится, поэтому у меня остается только еда.
0: Только еда. А у тебя только 2 варианта.
1: Мне кажется, этого достаточно. Ага. А зачем? Я оптимизирую процесс.
0: Ну что ж, друзья, вот Юля предложила два своих варианта. Я пока даже не знаю, что предложить, поэтому давайте сразу апеллировать к вашим мнениям и советам. Мы их с радостью принимаем в нашем телеграм-канале LoveRadio_official. Сейчас там появится пост. Вот под ним обязательно оставляйте свои варианты. Также у нас есть телеграм и Макс по номеру 8-915-300-106-6. Туда тоже пишите. Все самое интересное обязательно прозвучит в эфире. Ну и подарки мы по-прежнему раздаем за лучший комментарий. Поэтому сегодня обладателем этого самого подарка можете стать вы. Время пошло, мы начинаем.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.

0: Это Оффенбах и трек Miles Away в эфире Love Radio, где далее мы продолжаем общаться.
1: Колонка редактора.
0: И прямо сейчас в ваших динамиках появляется человек, который так же, как и я, но на неделю раньше был в отпуске. Ольга, редактор вечернего шоу.
2: Да-да-да.
0: Ну что, как тебе отдыхалось?
2: Ну прекрасно. Ну а как еще можно отдыхать?
0: Я сегодня вообще не хотела приходить.
2: Не только сегодня, не только.
0: Да, просто заставили Олю приходить. Тут приезжают ребята в белых халатах, говорят, ну все, нельзя.
2: Они меня привозят.
0: Привозят, да, там машина с крестом таким большим красным. И все, и Оля, ну, деваться некуда. У нее по расписанию, как это, в лечебной карточке, вот в этой вот истории болезни.
2: Ну ты работать, откуда знаешь?
0: Единственное лекарство от всех бед, проблем. Давайте поработаем немножко, Ольга. Значит, вопрос у меня к вам имеется. Как Ольга улучшит свое положение или репутацию в коллективе? Расскажите.
2: Ой, ну смотри, я буду честной всегда. Тупить.
0: Поэтому никак в твоем случае.
2: Я могу тупить. Вот, ну, особенно в начале, это 100%. Буду просить советы. Ну, якобы я такая прям, типа, прям совсем тупая.
0: Глупенькая
2: Да, да, помогите, пожалуйста. Вот, ну, вы такие классные, вы так все... Ну, ладно, ну, лезть, да, получается?
0: Ну,
2: это
0: да,
2: лезть,
0: да. Лицемерие, да, так запишем.
2: Смотри, дальше мы как? Мы подбадриваем чуть-чуть. Ой, я кофе взяла сегодня, значит, вам. Ой, я себе брала, ой, тебе захватила тоже. Потом конфеточками, а потом устроить вечериночку. И вот, ну, это прям как зашлифовать так. Это
0: о,
2: красиво,
0: неплохо.
2: Красиво.
0: Знаешь, в русском, в русских сказках есть такой персонаж, зовут ее Патрикеевна почему-то. И, естественно, я почему-то ее вспомнил сейчас, когда ты рассказывала обо всех своих вот этих вот интересностях, которые ты применяла бы по отношению к коллективу.
2: Но
0: ну
2: это
0: что?
2: Красиво.
0: Лиса, получается, лиса. Даже вот вспомнилась мне вот эта реклама. Ой, лиса.
2: Знаешь, лиса. Вот. Ну, нет, смотри, ну это же как бы очень аккуратный подход. Люди.
0: Я бы даже сказал психологически.
2: Давление. Манипуляции.
0: Манипулятивный какой-то немножечко.
2: Нет, ну смотри, с ноги я заходить не буду в новом коллективе, правильно? Ну, как будто бы зачем?
0: Нет, хорошо. А если вообще речь не про новый коллектив? Вот в старом у тебя испортилась репутация. Со всеми ты поругалась.
2: Что ж я должна была сделать такого, чтобы у меня испортилась репутация?
0: Ну, давай вспомним. Вот смотри, в прошлый месяц.
2: Ты мне должна 3000.
0: 3000 на психолога, к которому я ходил за свой счет. И за тебя.
2: Ну, хорошо, ну, допустим, испортилась. Ну, я 100% начну с кофе. Я скажу, я приду приходить, такая, ой, я взяла кофе. Ну, блин, это игра, я, наверное, умею это делать. Я не буду вот сейчас придумывать, я, наверное, умею это делать. И немножечко это так, комплименты раздавать.
0: Ну, актрисулечка, да? Актрисулечка немножко включила, поиграла.
2: Да, поиграть, похитрить тогда. Ну, а как? Я же девочка, мне нужно немножечко там где-то...
0: Ну, подожди, хорошо, девчонкам в этом плане проще, ты хочешь сказать?
2: Ну нет, если, например, ко мне будет подходить какой-то коллега с кофе ежедневно, например, да. Ну или не ежедневно, неважно. Или конфеточку будет мне оставлять одну, Рафаэлочку, например. Я буду смотреть, такая, о, как приятно. Все, его репутация в моих глазах, она уже выше неба.
0: Ириска советская подойдет тебе?
2: Нет.
0: Ну вот тут вся загвоздка в этом, Оля. Если что-то оставляют, это что-то дорогое, красивое там, да?
2: Рафаэл, дорогое?
0: Ну, в сравнении с ириской советской.
2: Ты ириску одну не купишь.
0: Хорошо, я тебе куплю
2: пакет.
0: Килограмм ириск. Нормально? Пойдет?
2: Ну, я скажу спасибо.
0: И отдам их кому-нибудь. Ты же
2: твоя репутация лучше не станет, Саш. А нам с тобой еще работать.
0: Я понял. Ладно, друзья, вот тут мы попытались разобраться в межличностных отношениях. И тем не менее, мне кажется, Оля дала совет для девушек, а я никакого совета не дал, поэтому буду опираться на ваши. Давайте, пишите. У нас есть Макс и другие соцсети по номеру 8-915-3-0-106-6. Или канал у нас тоже имеется. Залетайте, оставляйте свои, в общем-то, послания. Читать их начну буквально через несколько минут.
1: Колонка редактора в эфире Love Radio.

внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Егор, Крит и Нюша рассказали свою историю под названием «Мистер и миссис Смит» только что в эфире Love Radio, а далее я почитаю ваши истории на тему, которую мы сегодня обсуждаем. Как улучшить свой авторитет, скажем так, в коллективе. И вот вы пишете, что можно так-то, так-то, предполагая, что вы новичок, в новом коллективе вы. А я имею в виду не только в новом, но и когда в старом, ну вот испортились отношения. И вот что, как быть? Вот не можете вы с коллегами общаться. Что делать? Как вот улучшить это состояние, эту позицию? Ирина пишет. Саш, привет. Смотря из-за чего репутация пострадала. Если беспочвенные слухи, то забить и вести себя, как и раньше. Ну, тут я согласен. Если сам виноват, то просто проанализировать и исправить свое поведение, поговорив искренне один на один с каждым коллегой. Ощущение, как будто вот Ирина психолог, потому что она так ответила, что не придраться вообще. Просто все идеалити. Так, Ксения пишет. Мне очень понравилось. Почему? Потому что у Ксюши история целая. Вот сегодня только испортились отношения в коллективе. Не могу общаться вообще. Неприятно, когда несправедливо отчитали как девочку. Так, друзья мои, ну что, я предлагаю, знаете, что сделать? Давайте вот мы, Ксюш, все вместе с вами попросим написать конкретно, что случилось. Разберем на примере и, возможно, как-то поможем Ксюше найти какое-то решение. Согласны вы со мной? Да, конечно, согласны. Вы же молчите. Молчание — знак согласия. Так что все. Ксюш, напиши, пожалуйста, что случилось, если, конечно, ты можешь это сделать в двух словах, и мы, возможно, тебе сможем помочь рассказать, что можно сделать. Ну, а я продолжаю вам напоминать, что за лучшие комментарии мы раздаем подарки, поэтому пишите. У нас есть все. Все социальные сети, в том числе и Макс, по номеру телефона 8-915-300-106-6.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Daytona Pop, We Got That Cool. В эфире Love Radio только что, где далее наша постоянная рубрика.
1: Сегодня в городе.
0: Да, почему? Потому что пришло время разобраться, где же подзарядиться этой весной, и сделаем мы это вместе с afishi.ru, разумеется. Итак, друзья, в Санкт-Петербурге в Манеже до 7 июня проходит выставка «Русский императив». Экспозиция осмысляет отношения искусства и войны, от становления Руси до наших дней. Работы Верещагина, Репина, Кандинского, Вучетича. А в центре инсталляция, созданная по эскизам памятника Александру Матросову, который был снесен в 2023 году. Еще на выставке работает современных художников и скульпторов. Мощно и пронзительно, так что мой пламенный рекомендасьон. Далее, в Подмосковье 15, 26 и 27 мая пройдут концерты стендап-комика Сергея Орлова. В новой программе «Звезда» только честный, остроумный и по-настоящему жизненный юмор, ну, впрочем, как Сережа всегда и делает. Далее, в Казани пытливых зрителей 17 мая ждет аудио-спектакль «С любовью, Эрнест». За барной стойкой знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй в приступе романтической ностальгии рассказывает историю о подростковой любви. В комплекте наушники и два безалкогольных коктейля, созданных специально для этого вечера. Не откладывайте хорошее настроение на потом, говорю я вам вместе с afish.ru. Выбирайте свое мероприятие, зовите друзей. Весна не прощает скуки, имейте это в виду.
1: Сегодня в городе.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
2: Жареные вкусные семечки Джим.
5: Знаем, любим, мы едим.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97 97.

Sabrina Carpenter, Bring Your Love, только что в эфире Love Radio, где далее давайте вернемся к вашим комментариям на главную тему. Как улучшить репутацию в коллективе? Сегодня мы разбираемся. И вот Ксения буквально несколько минут назад написала сообщение, что она только сегодня вот поругалась в коллективе. Я спросил, почему, Ксюш, напиши, попробуем тебе помочь. И вот Ксюша пишет, отлучилась во время своего окна, ну то есть свободного времени, работаю учителем. В итоге отчитали, почему не было на месте, детей отпустили раньше, меня не предупредили, обидно, работаю 17 лет. В итоге написал объяснительную, а мне дали в нагрузку работать в мой законный выходной. Ой, я вот, честно говоря, испытываю просто колоссальное возмущение. Почему? Потому что у нас и так учителей в стране немного. Вот, хороших прям учителей. Если человек работает 17 лет, ну уж это точно хороший учитель. Поэтому вместо того, чтобы за него держаться, какие-то объяснительные заставляют писать. Но, ладно, давайте эмоции отложим и попытаемся разобраться в ситуации. У меня к Ксюше вопрос, естественно. Ксюш, если ты меня слышишь, расскажи, пожалуйста, а вот можно ли вообще тебе уходить, когда у тебя вот это окно? То есть это оговорено с руководителем? Потому что если это оговорено, то тут, конечно, руководитель не прав 100%. Другой вопрос, нужно ли тебе его предупреждать, что ты уходишь? Возможно, здесь кроется ахиллесова пята. Но вообще я не буду тут сейчас накручивать только от себя. Давайте, товарищи слушатели, накидаем каких-нибудь полезностей для Ксюши, чтобы она, во-первых, не расстраивалась, потому что мы на ее стороне однозначно. Во-вторых, чтобы как-то, может, помочь с этой ситуацией разобраться, потому что Ксюша написала, что она даже общаться сейчас не может с коллективом, а это очень сложно, это очень тяжело. Я прекрасно знаю, что это такое. Поэтому, друзья, давайте, пишите. У нас есть все соцсети, в том числе и Макс. Номер телефона его 8-915-300-106-6. Ну и в другие источники тоже присылайте свои послания. Обязательно все прочитаю. Может быть, поможем Ксюше своими советами.

0: Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside. В эфире Love Radio он только что. Ну, вы и так сами все узнали эту песню, что я каждый раз надрываюсь. Нет, ладно, я шучу, конечно, все равно буду представлять. Итак, друзья, возвращаемся к вашим комментариям на главную тему, которую сегодня обсуждаем. Мы говорим про то, как улучшить свою позицию, свою... слово забыл.
1: Репутацию.
0: Репутацию, точно, в коллективе. И вот такая история у нас есть от Ксюши. Вот хочу, чтобы ты прокомментировал тоже. Ксюша работает учительницей 17 лет уже. И, значит, она поругалась со своим коллективом, потому что сегодня только это случилось, потому что она в свое свободное время отлучилась из школы, а в итоге ее отчитали за это, почему не было на месте. Детей отпустили раньше, ее не предупредили. И вот она говорит, что ей очень обидно, она сейчас даже не может общаться со своим коллективом. В итоге заставили написать объяснительную, еще и в нагрузку дали работать в законный выходной. Вот как бы в отместку. Что ты скажешь по этому поводу?
1: В таком случае, мне кажется, надо разделить, когда необходимо налаживать отношения с коллективом, а когда нет. Вот в этом случае можно ничего не налаживать, потому что ситуация хамская, я считаю.
0: Ну, а можно прийти нахамить директору, например, тоже в ответ.
1: Так, подожди, а мы с репутацией что именно должны сделать?
0: Нет, подожди, надо, чтобы как в школе было, знаешь, чтобы Ксюша пришла, нахамила в ответ, а потом такая, а мы в ноль вышли.
1: Так это есть
0: мизинчик,
1: в школе.
0: Мизинчик. И директор такой, что происходит? Ну, давай мизинчик. Все, потому что мир, который строится на мизинчике, его нельзя рушить.
1: Ксения, мы только что проговорили вам идеальный сценарий увольнения. Если решитесь...
0: А вот Ксюша как раз и пишет, что отказаться не могу. Ощущение, что хочется уволиться. Вот, но с этого ощущения все и начинается. Давайте будем как-то сохранять кадры и достойно относиться к нашим любимым, дорогим учителям, потому что кто, как не учителя, да, врачи и пожарные, действительно ответственны за нашу жизнь. Меня так все детство учили, поэтому если...
1: Я стала радиоведущим.
0: Поэтому это случайно произошло. Вообще я должен был быть инженером. Я же рассказывал, что я инженерный институт закончил тоже. Инженеры тоже хорошие люди, вот, потому что без них здания бы падали, самолеты бы не летали, и все вот это вот. Ладно, все профессии важны, все профессии нужны, потому что я сейчас боюсь накликать на себя.
1: Да,
0: беду.
1: Да, да, беду, правда.
0: Уже сейчас кто-нибудь начал строчить, а как же бухгалтер? Или что-нибудь в этом духе. А бухгалтеров мы очень любим, от них зависит наша зарплата. Ладно, все, это все шутки. Нет, все молодцы. Все. Давай, все, заканчиваем, уходим.
1: Боже мой,
0: уходим в рекламу, вернемся в следующем части и обязательно продолжим. Все, давайте, пока.
2: Love Radio. Вечернее шоу. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 67-67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
15: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Жизнь прекрасна.

0: 9 вечера в Москве. Love
1: News. Мошенники распространяют поддельные мессенджеры. Продается самый дорогой бриллиант в мире. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты предлагают россиянам установить безопасные ресурсы нового поколения. По информации «Известий», за последние 3 месяца мошенники зарегистрировали более 13 тысяч доменов для продвижения таких сервисов. Под видом защищенных платформ злоумышленники распространяют вредоносное ПО, программы для удаленного доступа к устройствам и инструменты для кражи пользовательской информации, в частности, данных банковских карт. Дети до 14 лет могут выезжать из России в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. В МИД уточнили, что в документе обязательно должен быть штамп о наличии гражданства нашей страны. Такой порядок будет действовать до конца 2027 года. В России может появиться налоговый вычет на свадебные траты. Авторы инициативы считают, что его необходимо предоставлять однократно только в связи с регистрацией брака и в размере фактических расходов, однако не более 400 тысяч рублей на двоих. Отмечается, что из суммы будут исключены траты на алкоголь. Кофе улучшает мелкую моторику и точность движений. Напиток повышает уровень нейромедиатора, который стимулирует концентрацию и силу воли. Поэтому, например, печатание на клавиатуре, игра на музыкальных инструментах и вождение могут лучше контролироваться. Особенно это важно утром, когда мозг необходимо быстро взбодрить. На аукционе в Женеве выставили один из самых редких бриллиантов в мире – The Ocean Dream. Это крупнейшая природная драгоценность сине-зеленого оттенка весом 5,5 карата. Его нынешняя стоимость – почти 1 000 000 000 рублей. Последний раз камень был приобретен английским коллекционером за 700 тысяч, но вновь вернулся на торги. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного вечера. Оставайся с нами.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Да, и жизнь действительно прекрасна, и мы тоже прекрасны сидим здесь. Юлия Белякова, Александр Ушаков, друзья мои, это вечернее шоу, и мы продолжаем сегодня рассуждать над вопросом, как же улучшить свою репутацию в коллективе. Есть у нас очень хороший комментарий, который мне хочется сразу обсудить. Диларом, я надеюсь, правильно произнес имя, пишет: «Добрый день! Изначально в коллективе нужно быть загадочной. Это очень сближает. Каждый хочет найти к тебе подход. Ну а если испортились отношения, то нужно еще загадочнее быть, чтобы все думали, что ты что-то замышляешь. Вот расскажи мне, что, как нужно себя вести, чтобы люди подумали, что ты загадочная, а не...
1: Вот, я вот об этом же думаю. То есть, если я завтра приду с иракезом, я буду загадочной?
0: Ну, маловероятно. Люди подумают, что что-то у тебя кризис какой-то, видимо, наступил в возрасте. Рановато, ну а что? Вот.
1: Я кризис четверти жизни только пережила. Подожди, тут уже маячит.
0: Кризис четверти жизни?
1: Да.
0: Это что-то новенькое.
1: Кризис 25 лет.
0: О, господи. Держите меня себе. Так, ну ладно.
1: Это уже загадочность? Что я знаю такие термины?
0: Ну вот давай подумаем, что можно сделать. Я могу тоже на мотоцикле приехать, но все вряд ли подумают, что я загадочный.
1: Что тут вообще загадочного?
0: Вот именно. Все подумают, ну, Санька, точно, кризис там ближе к 40 как раз это начинается.
1: Почему наоборот? Это просто классно. Вот если ты будешь это делать без категории прав там А2, вот это будет интересный аттракцион.
0: Ну, это будет странно. Первый же полицейский...
1: А само по себе действо, конечно, очень предсказуемо.
0: Ладно, мы уходим от темы. Расскажи мне, загадочность в чем заключается? Вот здесь Диларом пишет про девушку. Вот как нужно себя вести, чтобы быть загадочной? Где-то что-то не договаривать, видимо, да? Так.
1: Ну, просто.
0: Такая просто приходишь и говоришь: Саш, ты будешь это? И головой так в сторону киваешь. И все. И я такой: ну, Юль, какая-то загадочная сегодня. Предлагает что-то непонятное, что.
1: Я просто пытаюсь вспомнить, когда я последний раз видела человека, который странно себя вел, и такая: он загадочный.
0: Ага.
1: Я не представляю, как, по-твоему, выглядит загадочность.
0: В общем, что можно сказать? Диларон,
1: мы вообще все очень предсказуемые.
0: Мы, двое ведущих, вообще не разобрались, что значит быть загадочной. Пожалуйста, поясните нам, расскажите, как себя нужно вести, чтобы быть загадочным, потому что мы с Юлей наломаем дров, у нас не то, что репутация повысится в коллективе, нас выгонят с нашей загадочностью. Поэтому, друзья, если у вас тоже есть какое-то понимание загадочности, обязательно расскажите о нем, мы буквально через пару минут вернемся и продолжим общение. Ну, а у нас есть для вас номер телефона, по которому можно написать: 8-915-300-106-6. Это значит Макс и другие социальные сети. Пишите.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.

0: Это ты, это я, между нами молния. Дима Билан только что в эфире Лав Радио. Он как будто бы снова обозначил главную тему, которую мы сегодня обсуждаем, когда в коллективе происходят какие-то перемены, ругаетесь, вот между вами тоже как будто бы молнии проскакивают. Вот что делать, если это уже случилось? Сегодня таков вопрос. И Леонид пишет: «Привет, Саня, здрасте всем. Чтобы улучшить положение в коллективе, женскому коллективу подарить подарок, а если мужчины, то подарок с мужским уклоном». Вот что бы ты хотела получить от человека, который, допустим, перед тобой провинился?
1: Да, слушай, ну это же вообще просто в отношении девушек. Нам вот принести цветы, и мы уже здесь такие...
0: Оп, ну, я сейчас думаю, что ряд девчонок уже начали искать нашу соцсеть, чтобы написать...
1: Мне кажется, многие согласятся со мной и скажут, что цветы — это какой-то магический подарок. Вот все понимают нерациональность этой покупки, но она всегда приятная.
0: Вот. Ну, хорошо, если не цветы.
1: Сертификат «Золотое яблоко».
0: И вот сейчас все такие: «Да! Она сказала за всех нас!» И все, будут вырезать кусок эфира, отправлять коллегам.
1: Ну, потому что
0: это всегда необходимость. Нет, в смысле, ну, полезный подарок, ты хочешь сказать?
1: Ну, да, ну для женщины это необходимо, поверь.
0: Естественно, это вот про мужчин-то и речи не идет. Хорошо, с этим разобрались. А вот мужчинам что дарить тогда? Вот, допустим...
1: Еду!
0: Передо мной кто-нибудь провинился? Ну, я... Нет, я не так просто.
1: Ой, давай, вот кому ты рассказываешь?
0: Какая еда? Нет, ну, если это какая-то еда изысканная, из разряда откуда-то, из какой-то другой страны, я фанат манго. Если мне привезут манго из Вьетнама или из Таиланда, или откуда-то еще... И оно будет вот то самое манго, которое ел, то все, я прощу любого.
1: Ну, конечно,
0: человека.
1: Если ты поругаешься с человеком, он съездит в Таиланд ради того, чтобы купить тебе манго.
0: Не, вот, ну, это вряд ужас, ли конечно. Он поедет туда ради того. Вот. Может, у него просто запланировано было путешествие. Да я вообще просто прорекламировал манго сейчас. Мне за это не платят, но мало ли, вдруг кто-то захочет сейчас.
1: Хорошо,
0: вот
1: если не еда, то что? Ну вот если подарок мужчине, не еда. Что вам вообще надо?
0: Сейчас будет такой очень универсальный ответ. А, пена для бритья и
1: ну,
0: носки.
1: Нет, вот сейчас все напишут, это не наше.
0: Вообще от лица всех, нет.
1: От всех мужчин.
0: Да нет, ну что, что еще может быть?
1: А вот просили бы сертификат в «Золотое яблоко», все было бы намного проще.
0: Да зачем нам сертификат в «Золотое яблоко»?
1: Сами будете пену себе покупать.
0: Да я... Она, во-первых, не нужна. Кто? Это что за стереотип? Что, чтобы побриться, нужна пена. Давно уже всякие есть электробритвы, но не нужна там пена.
1: Зачем их туда продают?
0: Вот хорошие. Но не, их продают для станков. Это Т-образные бритвы такие. Когда, например, я знаю, лысые мужчины бреются на лысо совсем вот этими бритвами. Вот я просто не умею, поэтому я и не рискую.
1: Поэтому ты шеймишь нам пену.
0: Ну, просто, ладно, все, мы опять куда-то не туда
1: пошли.
0: Короче,
1: мы просто, вот знаешь, подчеркнем в очередной раз, что девчонкам выбрать, что подарить, в 50 раз проще, чем парням.
0: И дороже.
1: Но проще.
0: Да, я просто не на то слово смотрю, действительно. Проще же, конечно. Что я тут ерундой страдаю? Все.
1: Правильный акцент.
0: Ребят, скажите спасибо большое Юле Беляковой. Она только что вам подсказала, что нужно подарить девушкам, чтобы они были счастливы. Это ж так просто. Куда же мы смотрели все это время? Сертификат, понимаете, 10 тысяч. Будьте добры, выложить. А вот смотри.
1: Где ты взял
0: подожди,
1: эту цену? Стоп,
0: подожди,
1: вот чисто по-мужски ты сейчас поступаешь.
0: А если сертификат на 1000?
1: Дареному коню, куда не надо, не смотрят.
0: Ну, мы смотрим. Куда не надо, зубы. Нормально, там все в поговорке. Ну, короче, на 1000 норм. Что ты купишь на 1000?
1: Масочки тканевые.
0: Да, прикроешься ими и придешь, скажешь, это все, на что хватило, да?
1: А что ты выставляешь нас сразу меркантильными?
0: А я ничего не делаю.
1: Я вообще говорила про цветы. Можно их не покупать, вон сейчас тюльпаны в каждом дворе растут.
0: А ты знал, что за вот как это, срывание цветов...
1: Да, это вандализм.
0: Вандализм, да, и могут посадить.
1: Вот, видишь, еще история.
0: Романтика, да. Все, я вижу, в глазах там человек загорелся уже, да. Подарите Юле цветы, да, ребят, с историей. Вот такие цветочки на 15 суток. Это будет замечательно. Все, мы уходим с волны хихихаха и возвращаемся к вашим комментариям, которые совсем скоро я продолжу читать с большим удовольствием.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Лав Радио.

0: спросите, что же это за жизнеутверждающая песня такая на волнах Love Radio, я отвечу, это Sombr с работой Homewrecker, только что он отметился. Ну и мы переходим снова к вашим комментариям на главную тему вечернего шоу «Жизнь прекрасна». Сегодня мы говорим про то, как можно улучшить свою репутацию в коллективе. Давайте заглянем в наши соцсети и посмотрим, что вы написали. Вот здесь вот, например, «Чай» пишет, станцевать лезгинку можно. Ну, вообще, наверное, неплохо, как минимум на тебя обратят внимание. И, кстати, чай такой не один. Вот здесь вот Мишелис пишет, станцевать, спеть. Ощущение, что речь идет про какой-то, не знаю, класс в школе, потому что как будто на детском утреннике. Что-то у тебя не пошло с твоими одноклассниками. Оп, станцевал, оп, спел, вот, и все, и разрядил обстановочку. Костя пишет, рассказывать очень смешные анекдоты или истории из жизни. Кость, ну если ты ни с того, ни с сего начнешь это делать, мне кажется, это будет странно немножко. Слушай, мы вчера с тобой поругались по этому поводу анекдот. Или вот история у меня была такая в жизни. Так, что, Скэтбой пишет, проставиться. Ну, это вообще классическая история. Это вот прям самый популярный ответ среди всех, кого я сегодня спрашиваю, потому что действительно это проще всего сказать. Ребят, сглупил немножко, поругались, да, не хочется мне с вами дальше продолжать в таком же духе общаться. Давайте помиримся, и я по этому поводу сегодня вот готов вам принести, не знаю, заказать пиццу, еще что-нибудь там. И еще один комментарий почитаем. Марина пишет, а не надо ничего улучшать. Нужно иметь свою точку зрения, быть сильным и независимым. Марин, ну, можно же все это дело совмещать? Да, быть сильным и независимым, но и в коллективе как-то вот хорошие отношения поддерживать, нет? Как ты считаешь? Мне кажется, в общем, какой-то баланс можно в этом найти. Вот такие комментарии, друзья, к этой минуте. Я обязательно их продолжу читать совсем скоро, поэтому вы пишите за лучший комментарий. Уже в этом часе мы отдадим с Юлей подарок, поэтому время идет, часики-то тикают, а ваши комментарии как по-прежнему собираются в наших соцсетях, в том числе и в Максе, по номеру телефона 8-915-300-106-6. Пишите, обязательно все прочту.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Радио.
1: Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Так он из Южной Кореи, да, я же не ошибаюсь, все правильно. С треком Jump только что в эфире Love Radio, где далее снова вернемся к вашим комментариям. Сегодня мы говорим над, вернее, рассуждаем над вопросом, как улучшить свою репутацию в коллективе. И вот что вы пишете, мне очень понравилось. Здесь комментарий от Марины Румянцевой. Я никогда не могу его пропустить, потому что, ну, с такой эмоциональной подачей это написано, красиво и вкусно. Вот давайте послушаем. Как-то работала в одном месте. Такой поганый коллективчик был. Я могу поладить с любым, но этих куриц прям терпеть не могла. Причем от работников до начальницы фифы, которую, видать, я очень сильно бесила. По любым пустякам ко мне придиралась, а те курицы ей поддакивали. Ну а зачем мне там было поднимать себе положение, настроение или еще чего? Это я о том, что зачем стараться изменить себя. Мнение о человеке складывается в первый же день, а нравится всем просто невозможно. Марин, да я абсолютно с тобой согласен, что нравится всем не надо, это глупо. Вот, и да что, здесь ничего. Ну просто бывает такой коллектив, когда действительно нет смысла вот этот самый авторитет свой поднимать. Ты смотришь на людей, понимаешь, они уже спелись, а ты здесь как инородный, как чужой элемент. Зачем тебе там оставаться? Уходи. Вот такой вот совет мы даем вам с Мариной. Вот, но это не обязательно нужно принимать на веру. Вы там, у каждого своя особенная частная ситуация. Это я так пытаюсь сейчас обезопасить себя, в случае чего, чтобы мне потом не писали: Ушаков, это все ты со своими советами. Вот этого вот не надо, потому что мы тут все шутки шутим с Мариной. Вот так вот. Все, друзья, еще ваши комментарии парочку почитаю. И совсем скоро мы отдадим первый подарок и главный подарок на сегодня. Так что пишите по номеру телефона, например, 8-915-300-106-6, Макс и другие социальные сети.
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Gearbox и трек Graceland. Все это только что в эфире Love Radio, где далее давайте почитаем серьезные комментарии, ибо остались только такие. На главную тему, которую мы сегодня обсуждаем, а мы говорим о том, как поднять авторитет в коллективе, в котором ты работаешь. И вот, например, пишет Максим. Здрасте вам. Кровью и потом, и только так можно добыть уважение и статус среди коллег. Побить опять-таки можно кого-нибудь. А если без шуток, то только знаниями. Ну и, конечно, нужно знать одно и точно, что тебе никто ничего не должен на работе и среди коллег в том числе, если, конечно, не занимал у тебя денег. А рассчитывать можно только на себя. Тогда ты себе будешь сам знать цену и не придуманную тобой, а честную по отношению к себе. Там, глядишь, коллектив все поймет сам, и кто их вожак тоже. И никаких выслуживаний — это путь в другую сторону. Здесь абсолютно согласен с Максимом по поводу выслуживаний. Это путь в никуда. Что еще вы пишете? Димончик пишет, нужно активно слушать идеи и предложения других, не критиковать коллег в отсутствии других, избегать оскорблений и дискриминации. Ну, как будто бы мы сейчас памятку какую-то составляем серьезную. Давайте еще один комментарий вот от Юли. Сначала узнаю интересы своих коллег, а потом найду общие темы по интересам этим самым. А так нужно уметь поставить себя перед коллективом. Всем не угодишь. Хоть один найдется, который не примет новенького, пишет Юля. Ну и вот от Аленки сообщение, оно такое смешное. Говорить всякую чушь. И тогда твой авторитет повысится, считает Аленка. Ну, почему бы нет? Друзья мои, вот такие вот советы мы с вами сегодня собрали. Мы большие молодцы. Спасибо вам большое за то, что пишете. Буквально через пару минут я уже вернусь с Юлей Беляковой. И вместе мы вручим подарок за лучший комментарий этого вечера.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.

0: Пауза, Дермат Кеннеди, трек Paradise в эфире Love Radio. И мы возвращаемся в студию. Юль, вот расскажи мне, как Paradise переводится?
1: Рай.
0: Нет, там можно уже без акцента говорить, открою тебе секрет, в русском языке не обязательно.
1: Так если ты знал ответ, зачем ты спрашиваешь?
0: Нет, в смысле, я не знал ответ, я поэтому тебя спросил.
1: Paradise, рай.
0: Рай. Ну, вот, собственно, такой же рай мы сейчас обеспечим одному из наших слушателей, которому подарим... Пафосно, да? Пафосно. Облако пафоса, пока Юля сдувает в студии, я продолжу, пожалуй. Значит, что? Мы выберем победителя, а если бы точнее, на самом деле, кого я обманываю?
1: Да, мы уже выбрали.
0: Да, и это победитель. Сегодня я зачитал историю
1: учительницы
0: Ксюши. Да, Ксюши. Спасибо, что меня выручаешь, когда я начинаю тупить. И она на самом деле не очень хорошая. Грустная, я бы даже сказал.
1: Да.
0: И вот Ксюша сейчас расстроилась очень сильно. Она думает
1: даже
0: в сторону увольнения. Да. А нам хочется сохранить этот бесценный кадр, потому что все учителя нам дороги, так же, как и врачи, и пожарные, и бухгалтеры, как мы сегодня выяснили. И вообще все другие профессии. Поэтому, друзья мои, давайте, я думаю, вы с нами согласитесь, если мы отдадим подарок Ксюше. А мы ни много ни мало вручаем подарочный бокс от бренда Le Mousse. Это не просто косметика, это космецевтика. В наборе сыворотка 3D-увлажнение, обеспечивающая трехмерное увлажнение кожи даже на самых глубинных слоях. Их видели бы сейчас глаза Юли, она прям завидует. И охлаждающая маска холода Арктики с мощным противотечным, лимфодренажным и подтягивающим действием. Этих двух средств достаточно, чтобы кожа снова выглядела ухоженной и свежей, как у Юли. В силу возраста. Ой, ладно, все, шутки шутками шутили. Друзья мои, все, остается буквально 10 минут до того момента, когда в студии появится прекрасная, обворожительная Анна Немченко, и мы с ней будем общаться целый час. Не пропустить все самое интересное впереди. Давайте скажем Юле спасибо, она не уходит, она прочитает новости еще для вас, но мы не успеем с ней попрощаться, поэтому...
1: И потом уйдет.
0: Юля, пока.
1: Пока.
0: Хорошего тебе вечера.
1: Встретимся ровно через 10 минут.
0: Встретимся ровно через 10 минут в эфире. Все, друзья, мы продолжаем.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
3: Прекрасно.
2: В эфире Love Radio.
4: Реклама.
5: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
4: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
6: 0+. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
8: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
9: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
14: Скидки в аптеках столички.
15: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
16: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
18: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
20: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
21: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
22: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
23: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: Точное московское 19.00. Love
1: News. Банки предотвратили хищение почти 2 триллионов рублей. Лав-радио ждет гостя. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав-радио. Подробности прямо сейчас. Российские банки в первом квартале этого года отразили почти 17 миллионов попыток мошеннических операций на сумму 1 триллион 800 миллиардов рублей. Об этом сообщили в ЦБ. Регуляторы также отметили рост компьютерных атак на компании. Московский городской педагогический университет проведет Дни открытых дверей для абитуриентов, сообщила заммэра Анастасия Ракова. 20 мая для школьников из других регионов и их родителей пройдет онлайн-встреча, а 23 мая мероприятие состоится очно в корпусе МГПУ в центре города. Будущим студентам расскажут о направлениях подготовки, правилах приема и возможностях обучения. В этом году вуз впервые откроет целевой набор с бесплатным обучением и гарантированным трудоустройством в московских школах после выпуска. Всего на программах бакалавриата предусмотрено 1150 бюджетных мест. Большая часть из них целевые. Джиджи Хадид носит кулон с инициалами известного актера «У самого сердца». О ком речь узнаешь на стильном сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». В вечернем шоу «Жизнь прекрасна» отметится Анна Немченко. Певица запремьерит свой новый трек под названием «По городам», раскроет секреты со съемок клипа, а еще расскажет Саше Ушакову о будущем мини-гастрольном туре. Не убегай далеко, начинаем сразу после выпуска новостей. Фасоль стала главным героем среди суперфудов. Ученые заключили, что бобовые влияют на работу ЖКТ, кожу, настроение и даже уровень энергии. А также белок и микроэлементы, содержащиеся в продукте, помогают восстановлению после тренировок. При этом черную фасоль советуют употреблять при выпадении волос, нут во время похудения, а адемами для иммунитета. Исследователи отмечают, что бобовые также есть в рационе долгожителей. Это были новости Лав Радио. Меня зовут Юлия Белякова. Еще больше интересной информации узнаешь завтра. Оставайся с нами.
0: Самые главные новости на сегодня рассказаны, так что мы переходим в так называемый гостевой час. Именно после 7 часов в вечернем шоу «Жизнь прекрасна» появляются интересные гости. И сегодняшний день не станет исключением. Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем огромный привет и погнали!
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Лав Радио.
0: Итак, друзья, все самое главное рассказал, осталось только, естественно, объявить. Прямо сейчас напротив меня в первую очередь, конечно же, очаровательная девушка, а также блогер, певица и российская актриса Анна Немченко.
3: Всем привет! Здравствуйте! Рада здесь присутствовать сегодня. Спасибо за приглашение. И, пользуясь случаем, я хочу передать привет нашей аудитории, нашим подписчикам и сказать: ребята, я вас люблю.
0: Сразу видно, когда человек готовился. Вот пришла Аня, и все. И сразу разговор поклеился у нас. Но прежде чем его начать, все-таки мы должны соблюсти все традиции. Есть у нас одна такая хорошая традиция, когда появляется красивая девушка в студии, появляется красивый букетик для этой самой девушки.
3: Боже, поэтому... как приятно! Спасибо!
0: Вот, да, все. Эти эмоции самые главные. Спасибо. С этого все у нас начинается. Так, ну что, Ань, давай, знаешь, как сделаем? Предлагаю начать наше знакомство с серии вопросов. Естественно, провокационные, там провокация на провокации.
3: Начинается.
0: Нет, я шучу, конечно. Вот это вопросы к тебе конкретно, как ты сама видишь ответы на них. Итак, чем, на твой взгляд, твое творчество отличается от других?
3: Я люблю дарить радость людям.
0: Супер. Фраза, с которой ты двигаешься по жизни.
3: Ага, поняла.
0: Да, мы угадали. Так, главный посыл твоей музыки.
3: Главный посыл моей музыки — любовь.
0: Ой, это прекрасно. Это для нас вообще идеально. С кем из российских музыкантов ты бы хотела сделать дуэт?
3: А вы знаете, я вот недавно думала и о том, что я бы хотела сделать трио.
0: Ух ты.
3: Да. Так. Знаете, с кем?
0: Ну, есть предположение.
3: С Анной Асти и с Юлечкой Зиверт.
0: Ого!
3: Это было бы круто.
0: Это было бы круто. Да? С удовольствием, конечно, мы бы посмотрели на это. Я думаю, что мы тегнем потом девчонок. Возможно, что-то из этого действительно хорошее получится. Факт, который обо мне еще не все знают. Есть такой?
3: Я умею читать слова наоборот.
0: Вот тебе дают слово, и ты наоборот его раз и прочитал.
3: Да.
0: Ого! Это очень хороший навык мозга, между прочим, когнитивный.
3: Я не знаю, куда это, правда, применить, но есть как есть.
0: Так, твой трек, который изменил все.
3: Танцпол везде.
0: Танцпол везде, конечно же. Так, ну и давай сразу, раз уж мы начали о музыке говорить, так, не так давно у тебя состоялся релиз новой песни «По городам».
3: Да.
0: Мы ее сейчас обязательно будем слушать. Расскажи о ней.
3: рассказываю о ней. Когда мы в целом зашли в музыку и выпустили «Танцпол везде», у нас было такое, как промо, поддерживающий «Танцпол везде», мы ездили к нашим подписчикам, они снимали ролики на нашу песню, и мы выбирали к самым там артистичным, харизматичным, мы приезжали. Но понятно, что ко всем, вот прям каждому, кто выложил ролик, невозможно даже чисто физически приехать. И поэтому мы подумали, что классно написать такую песню, с которой мы поедем по городам. И где-то на какой-то площади мы встретимся, кто захочет, он придет. Это же, конечно, все бесплатно. И станцуем вместе «Мой флешмоб».
0: Вот. О флешмобе мы обязательно еще поговорим. У меня еще такой вопрос к тебе есть. Вот расскажи про процесс написания песни. Как это происходит?
3: Мы работаем с Фарго и его командой.
0: Так.
3: Как правило, мы думаем изначально с Димой, в какую тематику нам идти. Дима — это мой муж, он же мой продюсер. Мы думаем, в какую тематику идти. И потом приезжаем к ребятам на студию и начинаем как бы написание песни. То есть либо они делают какой-то шаблон уже, по которому мы двигаемся, и мы разгоняем текста вместе.
0: Грубо говоря, вы приезжаете с смыслом, с целью конкретной песни, и потом просто там творческий процесс начинается.
3: Да.
0: Ого! Ну, друзья мои, прямо сейчас у нас будет с вами возможность посмотреть и послушать, что из этого получается, потому что в эфире Love Radio Анна Немченко «По городам», а мы вернемся к вам сразу после.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.

0: Ох, ребята! Знаете, я вам так скажу, если... Ну, не если, вернее. Вот как вариант сейчас можно было запросто снять клип на эту песню, потому что то, что происходило сейчас в студии, это просто что-то с чем-то. Здесь, как бы сказал один из... А я забыл, кто это сказал. Ладно, неважно. Вся банда в сборе была только что. И это было так круто. Тут были целые прям движения. Это все отработано. И это прям так понравилось, что я даже захотел выучить, но их много. Для первого раза как-то сложновато.
1: Это кажется. На самом деле их там мало. И вот как раз-таки этот флешмоб. Мы ездили по городам, мы были в Оренбурге, в Нижнем Новгороде, и этот танец мы танцевали с нашими подписчиками.
0: Да, но мало, нет, не мало. Я думаю, что многие знают, что в Оренбурге было 4000 человек.
1: Да, и еще 4, по-моему, не попало туда, потому что была очень маленькая площадка, и многих просто не пустили.
0: То есть это просто ограниченные цифры, так было бы больше, конечно.
1: Да, а вот как раз в Нижнем Новгороде было 25 тысяч.
0: 25 тысяч человек, о господи, это что-то с чем-то. Какие эмоции? Вот, Ань, поделись. Приходит огромная толпа, чтобы с вами вместе спеть, с вами вместе потанцевать, оторваться. Вот что ты испытываешь?
1: Я была просто в шоке. Ну, я каждый раз, вот ребят не дадут соврать, я каждый раз переживала. А люди придут. Они, да успокойся уже. И когда мы подъезжали уже на выступление, я видела, как идут колонны людей, пробка из машин. Я говорю, это что, все ко мне идут? И тут я начала плакать. Мой визажист закричал, не плачь! Это, конечно, до мурашек, потому что я вышла с первой песни, мы пели «Танцпол везде». Я эту песню знаю, вот ночью меня разбудите, в любом состоянии я спою. А тут я вышла, и у меня был такой шок, потому что я не видела края, где заканчивается толпа. И я реально боялась забыть слова.
0: Ну, на самом деле, это говорят хорошо, потому что если артист не переживает, не нервничает на сцене, то это плохо. А если вот так переживает, это прекрасно.
1: Переживаю
0: просто.
1: Каждый раз. Я сколько лет на сцене уже, я столько было выходов, разных мероприятий, разных площадок. Но я переживаю каждый раз, как будто бы я первый раз выхожу.
0: Это вот прям здорово. Я бы с одной стороны сказал, с другой стороны, конечно, ну, в эти моменты тревожно очень.
1: Да.
0: Так, Аня, расскажи, вот были города Оренбург, Нижний Новгород, есть... планы дальше поехать?
1: Да, пока что у нас есть 23 мая.
0: Так.
1: Это Лужники и это Москва.
0: Ой, это супер.
1: Да.
0: Друзья мои, вы все слышали, вы знаете, что делать. 23 мая в Лужниках у вас будет возможность уже, конечно же, заранее выучить все движения и прийти, чтобы их вместе с ребятами делать. Я знаю, что в производстве клип, правильно, на трек
1: «Под родом»? Да, все верно. Как раз таки... Мы все время параллельно снимали клип.
0: Ага, это даже вот так вот. То есть перемежаться будет то, что снимала в студии, и то, что на концерт. Хорошо, когда примерно ждать выход клипа?
1: Так. Дима.
0: А в студии присутствует продюсер Анны. Ага, это даже вот так вот. То есть перемежаться будет то, что снимала в студии, и то, что на концерт. Хорошо, когда примерно ждать выход клипа?
1: Так. Дима.
0: А в студии присутствует продюсер Анны, Дмитрий.
1: Мой муж.
0: И муж по совместительству. Дмитрий, а вы присаживайтесь вот сюда, можете наушнички тоже взять, мы с удовольствием вас послушаем.
2: Говорить вот сюда?
0: Да.
2: Всем здравствуйте. Слушайте, ну клип планируется, я думаю, что в начале июня, либо конец мая.
0: В начале июня, конец мая. А, ну то есть это уже совсем...
2: Конец мая, начало июня. Вот будет правильно так.
0: Так, хорошо. Тогда уж раз Дмитрий появился у нас на этом месте, зададим еще вопрос. Расскажите, как рождается идея для клипа? Вот как вы придумали сразу вот такой клип делать?
2: Слушайте, ну, во-первых, вот как Аня говорила, что эта песня, она нас характеризует в плане, что вот мы можем ездить к нашим подписчикам, что мы и делали, да, и хотелось, чтобы в этом клипе показали мы вот наших же людей, наших же подписчиков, которые к нам приходят, которые нас любят. Поэтому мы и всегда говорили о том, что и афишировали, что, ребята, мы приезжаем в ваш город и параллельно будем снимать клип. Вы будете участвовать в съемках клипа, от чего народ был просто в восторге.
0: Угу.
2: Вот, поэтому и суть ролика, вернее, суть клипа была в том, чтобы показать наших людей.
0: Угу.
2: Которые нас любят.
0: Вот хорошо, что Дима сейчас об этом начал говорить, потому что, поправьте меня, если я не прав, но складывается ощущение, что вот песни Анны Немченко — это что-то такое, народные хиты, вот народное творчество, как будто бы.
2: мы про себя так не можем сказать. Это только вы нам можете такое сказать, а мы можем покорно кивнуть и сказать, ну, может быть.
1: Скромно. Мы прилагали все усилия.
0: Ну, то есть была попытка вот попасть, вот это вот передать, именно чтобы для всего народа, чтобы народ вышел, начал танцевать, петь, отрываться.
2: Мы вообще в целом позиционируем наше творчество так, чтобы дети вместе с родителями могли нас смотреть и слушать.
0: Ага, что-то семейное.
2: Абсолютно, да. Что это такое про семью, а если даже у кого-то и нет семьи, может быть, со своей второй половинкой. Ну, то есть мы стараемся делать контент для всех. Угу. Понятное дело, что не для всех это получается, и кому-то мы можем не нравиться, но, по крайней мере, мы очень-очень стараемся и идем к этому.
0: Ну вот мы сегодня как раз выяснили, что понравиться всем нельзя, вот, но то, что вы делаете, абсолютно совпадает со словами Димы, потому что если мы говорим о блогерстве, у вас уже то же самое, все, вы тоже делаете для семьи, для семейного просмотра. Ваши ролики — это отдельный вид искусства, мы потом об этом тоже поговорим. Вот, жалко, что Миши сегодня просто нет, вся бы команда была в сборе, можно было бы прямо обсудить.
2: Ну, Миша еще тот болтун, конечно, с ним много не обсудишь.
0: А он реально вот такой вот, как в роликах, такой же и в жизни.
2: Слушайте, мы ничего не играем. Ну, то есть мы ставим камеру, Аня показывает ролик, и мы просто вопрос в том, что мы снимаем ролик часа 3-4. И потом
1: набираем
2: из
1: материал.
2: Этого получается 3 минуты. То есть у нас вот папа мой, да, и Мишина, вот он такой, какой он есть. Вот если он любит сниматься и танцевать, так и обожает Аню, так он это делает. Mm. Вот. Если я просто муж, и я вынужден это все делать, просто потому что она от этого будет счастлива, я это делаю. Если Миша мой брат, и он просто мой брат, и ему деваться некуда.
1: И он просто попал.
2: Он просто младший братик, да, который вынужден это делать вместе с нами.
0: Хорошо, а вот с Левой как тогда дела обстоят? Вы говорите ему, что делать?
1: По поводу Левы. Вообще, моя позиция, и на самом деле Димина, мы были категорически против вообще делать и строить контент на ребенке, потому что он все-таки еще ребенок, и он не понимает, что как бы происходит. Но как он нам недавно заявил... Почему вы не снимаете меня в роликах? И тут мы встряли. Ну, и Дима ему пообещал, вот мы сняли один ролик с ним. Но, честно, я как мама, я очень переживаю за него и боюсь, потому что он еще очень маленький. Люди будут узнавать, и что это как-то в будущем может ему навредить. Хочется, чтобы он проживал свою жизнь. Вот. Mm-hmm.
2: Да, 100%. И с Левой была очень смешная история. Мы выходим с ним вместе из магазина. Ко мне подходят девчонки и говорят, а можно с вами сфотографироваться? И Лев первый раз это видео так вот посмотрел на них, и дальше мы отходим, он говорит, папа, почему они с тобой захотели сфотографироваться? Это потому, что ты, ну, красивый? Я говорю, ну да, сынок.
0: Ну что ж, на самом деле, вот после всего выше озвученного, хочется пожелать просто удачи, вот чтобы все сложилось так, как надо, и во всех смыслах, потому что мы следим, естественно, за вашим творчеством, это невозможно не делать, потому что оно действительно именно такое, настоящее, это чувствуется, и поэтому мне было интересно спросить Мишу, вот реально в жизни такой. Друзья, мы сделаем небольшую паузу и потом вернемся к вам с коротким вопросом, чтобы узнать Анну, нашего сегодняшнего гостя, чуть-чуть поближе.
3: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: Madonna, BTS и трек Swim. Только что в эфире Love Radio. Некогда первая строчка чарта Big Love 20. Сейчас пока неизвестно, что там происходит. А мы возвращаемся в студию, где сегодня у меня в гостях очаровательная Анна Немченко. Ань, у меня к тебе такой вопрос. Вот ты блогер, ты актриса, ты певица, ты мама. Но если тебя спросить, вот кто такая Анна Немченко, одним словом, что бы ты сказала?
1: Человек.
0: Хорошо. Тогда мы поставим этот вопрос ребром. Какое из занятий, я понимаю, что это немножко провокационно звучит, но все-таки, какое из занятий тебе приносит больше удовольствия сейчас, на данный момент?
1: Вот правда, равноценно все. Единственное, что хочу сказать, вот вокал и актерское мастерство как-то всегда были в моей жизни, они всегда взаимопереплетались, а вот блогерство — это что-то супер новое для меня. Я никогда не думала, что я стану блогером. Но мне казалось, я не умею этого делать. Вот, и это как-то так нагрянуло, потому что Дима однажды подал такую идею, и вот. И вот я блогер.
0: И вот Дима появляется. У нас здесь Дима. Как это случилось? Откуда идея?
2: Слушайте, я работал в кино 5 лет, работал режиссером, и я просто был свидетелем одной ситуации, когда продюсеры, сейчас же продюсерское в основном кино у нас, вот, и когда продюсеры утверждали девочку на роль только потому, что у нее было больше подписчиков. Я в этот же вечер вернулся домой и сказал, мы ведем блог.
0: Ага. Какие интересные подробности. Но сейчас, наверное, да, даже все из актеров, кто к нам приходил, действительно умеет уже базу подписчиков. Я как-то никогда об этом не думал. Вот сейчас Диму подсветил, я такой, а ведь действительно времена поменялись.
2: Вы знаете, когда мы заходили в блог, быть блогером, когда ты с актерским профессиональным образованием, было немного постыдно. Но когда у нас получилось и начало получаться, и мы собрали большую аудиторию, мы увидели, что очень много наших коллег начали вести блог.
0: Злорадствовали немножко, было такое?
2: Ни в коем случае, ни в коем случае.
0: Сразу видно, хорошие люди пришли, гость даже не позлорадствовали, а я бы, конечно, да ладно, ладно, я бы, наверное, тоже нет. Все, друзья, мы обсудили самое интересное к этой минуте, но обязательно будьте с нами совсем скоро, потому что мы вернемся. Love Radio.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Royce One с треком Rush только что в эфире Love Radio, где далее мы снова возвращаемся в студию. Очаровательная Анна Немченко у меня сегодня в гостях со своим супругом Дмитрием. Вот мы его тоже выводим из себя за эфиром. Шучу, конечно. Так, вот такой вопрос у меня имеется. Актер одного нашумевшего сериала как-то сказал, что из-за роли народного героя ему очень тяжело жить, потому что, естественно, куда бы он ни пошел, его узнают, и вот к нему вот так вот немножко по-небратски относятся, потому что видят в нем своего человека. Вот, Ань, расскажи мне, пожалуйста, у тебя же тоже какая-то вот эта вот простота присутствует в образе, расскажи.
1: Да.
0: Были ли у тебя такие
1: случаи? Вы знаете, у нас вот правда без преувеличений, без каких-то прикрас, настолько добрая, интеллигентная аудитория, что... Я никогда этого понебратства не ощущала. Наоборот, все здравствуйте, очень приятно. А можно с вами сфотографироваться? Там, спасибо вам за ваше творчество. То есть так, с таким, слава богу, я не сталкивалась.
2: Ну, один раз в аэропорту, когда мы шли.
1: А, в аэропорту.
3: Люда! Анна Немченко!
1: Аня, иди сюда! А мы вот на ленту выкидываем вещи на вот эту вот, на проверку. Да. Я просто даже не поняла, что произошло. Думаю, ладно, бог с ним, пойду дальше.
0: Ну, то есть в моменте ты отреагировала...
1: Да, я просто опаздывала на поезд, и я не об этом вообще думала.
0: Так, Дим, у тебя что-то было такое?
2: Ну, вот такой вот случай был действительно только не на поезд, на самолет мы тогда.
1: На поезд. Дим, ты все забываешь.
2: А, ну тогда у меня в аэропорту. Я просто помню, как мужчина кричал: «Люда, там Анна Немченко!»
1: Не, ну он же по-доброму. Он просто кричал, но как бы он не нарушал личные границы. Он подбежал и как бы спросил: «А можно с вами сфоткаться?» Говорю: «Давайте».
2: Даже те, кто не знал про Анну Немченко, узнали в тот момент.
0: Ну, мне даже кажется, что это как-то забавно прозвучало. Как будто какая-то сцена из комедийного фильма.
1: Да.
0: Вот Аня снимается в роли самой себя, и там вот какой-то герой кричит: «Люда, у нас Анна...» Дима хорошо отыграл сейчас.
2: Но вы знаете, когда вы идете в аэропорту и кричат на весь аэропорт ваше имя, обращаясь к жене: «Люда!» Ну, как бы в этот момент ты немного, конечно, смущаешься. Ты не чувствуешь мурашки по коже в этот момент.
0: Но в целом все хорошо.
1: Да, мне вообще нормально.
2: Да, все супер. Аудитория у нас действительно очень добрая, очень воспитанная. Поэтому и особенно очень приятно, когда мы приходим в театр на спектакль, посмотреть какой-либо спектакль, что очень много людей подходит, такая московская интеллигенция, которая говорит о том, что нас смотрят и очень любят нас смотреть. Это очень приятно.
0: Безусловно, друзья, вы слышали все прекрасно. Если вы хотите подойти к Анне Немченко или к Дмитрию, давайте все-таки помнить про границы, но если очень хочется, то только вежливо. Все, мы договорились.
1: Да, да? Все так и происходит на самом деле.
0: Ну и все, да. Тогда что я тут зря языком, как говорится, ворочу. Давайте двигаться далее, сделаем небольшую рекламную паузу, вернемся к вам совсем скоро.

0: Иван Рокстон и трек «Vertigo» только что в эфире Love Radio отметились. Ну а мы возвращаемся в студию. Анна Немченко сегодня продолжает быть с нами этим вечером. И, Аня, у нас впереди ждет блиц, небольшой список вопросов. Но перед этим у меня к тебе такой вопрос. Вот расскажи, ждать ли нам новые проекты с твоим участием? Может быть, какой-то сериал, может, кино, может, еще что-то?
1: Кино пока что нет. Объясню, почему. Так. На самом деле, как Дима уже объяснил, мы всю эту заварушку с блогерством затеяли ради того, чтобы меня больше стали звать в кино, но жизнь как-то меня завернула немножко в другую степь. Но это супер. По поводу кино. Поступают предложения, но не те, которые хотелось бы.
0: Так, а что хотелось бы, расскажи.
1: Хотелось бы действительно хороший, классный, мощный сценарий, хорошего режиссера, например, Жора Крыжовников. Очень мечтаю, очень мечтаю у него сняться, но это правда,
0: что,
1: да.
0: Дим?
2: Я говорю, да, действительно, надо говорить прямо. Жора Крыжовников, мы ждем ваших предложений.
0: А что, к нам так часто приходят и говорят, так что вполне в себе.
1: И еще такой момент. Я не могу себе позволить согласиться на какую-то маленькую роль, потому что большое количество людей придут на фильм и посмотреть на меня, а я скажу там, не знаю, 2-3 предложения, и это будет очень странно, потому что люди хотят прийти, как бы, посмотреть на меня.
0: Ну, кстати, это правильный подход абсолютно.
1: Потому что я это буду освещать во всех своих социальных сетях и буду говорить: ребята, со мной вышло новое кино, идите все смотрите.
0: Так, ну, все-таки к проектам вернемся. Что-то новенькое.
1: А, пока нет.
0: А, все.
1: Пока нет.
0: С этим вопросом разобрались, но я напоминаю, сегодня некоторые вопросы звучат от ваших подписчиков. Это, да, они так намекают, что хотелось бы как-то вот увидеть.
1: Это так приятно. Ребята, вот если будет классный проект, я с радостью ворвусь.
2: Жора Крыжовников, ну,
1: Жора,
2: пожалуйста.
1: Жора Крыжовников.
0: Жора, ну ты же слышишь, ну мы же знаем, у нас отслеживается. Напиши ты уже нам. Так, ну все, поехали. У нас блиц впереди. Это серия коротких вопросов, призванных для того, чтобы раскрыть тебя еще больше как личность. Итак, роль мечты. Кем ты себя видишь?
1: Ну все, началось. Нужно какой-то конкретный пример привести?
0: Как хочешь. Вот как тебе хочется ответить, так можешь ответить.
2: Почему ты испуганными глазами смотришь на меня сейчас?
1: Их просто так много, ребят, я вам просто передать не могу. Я бы хотела сыграть мальчика, я бы хотела сыграть бабушку, я бы хотела сыграть женщину легкого поведения. Вот. Ну, такой
0: разброс. Сложный амплуа тебе нравится?
1: Да, очень.
0: Так, хорошо. Проект, в котором ты хотела бы принять участие?
1: Который уже вышел?
0: Нет, в котором ты хотела бы принять участие. Может быть, есть какая-то мечта там у тебя вот попасть, я не знаю, на Бродвей там в театре сыграть или еще что-то вот такое вот.
1: Олимпийский собрать?
0: Вот, замечательный проект. Кумир твоего детства.
1: Бритни Спирс.
0: С такими глазами, вот полными искры сейчас сказала Аня, ну тут только верить остается. Я не приму участие в проекте любом абсолютно, если там...
1: Если там и используется нецензурная лексика.
0: Хорошо. Человек, который тебя вдохновляет, кроме Бритни Спирс?
1: Хороший вопрос.
0: Сразу отрезал все пути.
1: Дима, напомни, давай, ты знаешь.
2: Давай, твой муж.
1: Да.
0: Замечательный ответ, абсолютно не проплаченный мужем Анны Немченко, только что прозвучал в эфире. Последний вопрос блица. Какой главный урок ты уже извлекла за свою жизнь?
1: Главный урок. Господи, какие вопросы сложные, не готовилась. Главный урок. Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Твое от тебя не уйдет.
0: Так, вот, хорошо. Уже два, получается.
1: Да, уже два.
0: То есть это были прям какие-то ситуации, в которых ты вот это понимал и такая, все, понятно.
1: Да, например, твое от тебя не уйдет, это напрямую относится к музыке.
0: Все. Вот яркий пример, друзья мои. Видите, нужно просто замечать те самые мелочи, которые будут вам уроками на всю жизнь и будут помогать. Правильно? Правильно. Все. А мы делаем небольшую музыкальную паузу. У нас остается главный, финальный вопрос, самый сложный, где сыпятся вообще все мои гости. Я шучу. Я сейчас специально нагнетаю, но это шутка, конечно же. Философский он больше. Мы к нему совсем скоро перейдем.
3: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.

0: ты не хотела в эфире Love Radio, где далее пришло время провести философский экзамен для моих сегодняшних гостей. Анна Немченко, супруг Дмитрий, здесь у нас в студии. Друзья мои, на самом деле все очень просто. Я задам сейчас вам первую часть предложения, которое вам просто нужно закончить, как вам хочется. Вы можете это сделать вместе, можете по отдельности. Мы заодно проверим, как у вас совпадают ответы. А, вы же друг друга слышите. Все, ничего не проверим, просто насладимся вашими ответами. Итак, жизнь прекрасна, когда?
1: Когда рядом родные люди.
0: Ну, прекрасно. Дмитрий?
2: Вот, ну, все, она просто 100 из 100. 100 из 100. Это правда.
1: Ну, правда, для нас это самое главное.
2: Жизнь прекрасна, когда все здоровы и все рядом.
1: Где угодно, что угодно может происходить, какие-то проблемы. У нас тоже было, как бы, непростые времена тоже были. Но вот если мы вместе, все супер. Мы все сделаем, все разрулим.
2: И совсем справимся, да.
0: Ну что ж, вот такие вот они, мои сегодняшние гости, друзья мои. Очень родные, очень близкие, как будто мы знали их 100 лет, понимаете? Вот так вот, 1000 лет даже, я бы сказал. Анна Немченко, супруг Дмитрий, вся команда сегодня здесь в студии. Друзья мои, спасибо большое за то, что вы делаете, потому что это действительно вдохновляет, это радует. Смотришь на вас и радуешься, и понимаешь, что если есть какой-то негатив вот по жизни, его можно, на самом деле, чуть-чуть расчистить именно благодаря вашему творчеству. Поэтому спасибо большое за него. Новых треков вам обязательно, новых роликов, за всем будем следить.
1: Спасибо вам большое за приглашение и за эти прекрасные цветы.
2: Да, спасибо огромное.
1: Хорошего вечера всем.
0: Все, друзья.
2: Можно красиво уйдем?
0: Так.
2: Это была прекрасная Анна Немченко на Love Radio.
3: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна.
4: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюли Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
19: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
20: Я люблю тебя.
19: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
21: Любовь здесь проходит проверку.
22: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
23: 16+.
24: Лав Радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: столичных 20.00. Колоссальный Love Radio. Привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут проведем с главными танцевальными хитами в миксе Love Power от DJ Lite. У микрофона Максим Абдуллин. Это Love Radio. Хорошего вечера.
1: Радио представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

Smash-up Mix Love Power от DJ Light в эфире Love Radio. Стартуем, как всегда, с понедельника по четверг в 20.00 по Москве с порцией главных танцевальных хитов. Ну и продолжим этот час в компании оригинальных. Впереди у нас Альфабан, Рене Миллер, Body Talk, Мейсик, Маршал Джефферсон, Life is Simple, Дима Билан, Анна Асти, Эпилог. И не только они будут здесь в эфире Love Radio после короткой паузы.

0: talk about.
1: Саундтрек твоей любви.
2: Это Love Radio.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Сегодня мы с вами рассуждаем, о чем ни в коем случае нельзя говорить мужчине, даже если вы находитесь в длительных отношениях.
1: Сразу же прилетает мнение от Ксю, продолжаем тему бывших, это вообще говорит стоп тема в любом случае.
0: Есть такая еще ошибка, когда ты говоришь, а помнишь, как мы с тобой, а тебе говорят, подожди, я никогда не ездила туда. Есть универсальная все равно штука, которая может поправить ситуацию. Ты говоришь, видишь, насколько мне с тобой хорошо, что все хорошее, что в моей жизни было, оно автоматически уже заменяется, связано с тобой.
1: Понимаешь? Сколько раз ты произносил эту фразу?
0: Раза два.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: Есть треки, которые, скажем так, работают в любое время суток. Один из них — это How Deep Is Your Love, Calvin Harris и Disciples, только что в эфире Love Radio. Ну а вот какие хиты еще отметятся здесь до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес Боб Синклер, Кайза с премьерой I Can't Wait. Чуть раньше Юлия Паршута, Кришна, Алекс Ворон, Fever Dream. Вместе с ними проведем завершающие минуты этого часа после короткой паузы, ну и в новом еще больше саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
8: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Михаил Шуфутинский.
11: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
10: Юлианна Караулова.
9: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

9 вечера в столице. Звонки, NLTR, Иман Бек, Кравер Дэниел, Клава Кока, Оффенбах. В этом сетапе артистов проведем первые 20 минут этого часа. На старте Zayn Die For Me, у микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: звонки и его голоса только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот кто еще будет здесь в ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес Lana Del Rey, First Light. Немного раньше Hozier, Too Sweet. Александр Стэн, Fire, через пару отличных треков. Ты слушаешь Love Radio, этот саундтрек 2.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Флэшбэк из 2011-го. DJ Smash «Птица» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и здесь же мы, как всегда, настроены на большое разнообразие хитов, с которыми проведем все следующее время, и в частности, финальные минуты этого часа. Даррен Хейс, Insatiable, Black Eyed Peas, Шакира, Дэвид Гетта, Don't You Worry и Лана Дель Рей, First Light, здесь через мгновение.
2: Love Radio. Love Radio.

22 часа в столице. И снова большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут этого часа Дон Толивер, Доджа Кэт, моя Мишель ЛСП. На старте Леони, Калум Скотт, Стей. У микрофона Максим Абдулин. Оставайтесь с нами.

0: By DJ Mod Shade в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И еще больше самых разнообразных и стопроцентных хитов ожидают в следующие 40 минут этого часа. Вот лишь некоторые из них. Егор Крид и Артик и Асти «Карма». Тейм Импала, Дженни, Дракула. И Бен Халлоу. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: идеальный саундтрек для текущего момента. Джин, Don't Say You Love Me. Только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас узнаем, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До завершения текущих 60 минут отметится The Weeknd, Blood and Lights, под занавес, чуть раньше Егор Крид, Артик и Асти, Карма, и через мгновение Дима Билан, твой номер один. Ну и, как всегда, больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.

На столичных 23.00. Артем Качер, Imagine Dragons, Дэвид Тэмс, Беовулф и Джейсон Дерула. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Валан Вакстон, Very Go. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.

0: Артем Качер, «Одинокая луна» в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в следующие 40 минут этого часа. За экватором Ольга Серябкина, «Асфальт».
2: Но что мне делать, об асфальт?
0: Алекс Уоррен, «Fever Dream». Yeah, Brooks, «Graceland». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

The Chainsmokers и Dire, Don't Let Me Down. Только что в эфире Лав-Радио, здесь же впереди море самых разнообразных 100% хитов и саундтреков твоей любви. Ну а еще ты найдешь их в специальном, в специальной вкладке на официальном сайте lavradio.ru. Love Dance, K-Pop, Love Chill, золотые хиты прошлого и многие-многие другие в специальной вкладке с онлайн-радиостанциями. А мы движемся дальше после короткой паузы. Здесь будут Алекс Уоррен, Fever Dream, Мод, Намек на нас, Ольга Серябкина, Асфальт и не только они, совсем скоро.

0: Justin Timberlake, Rock Your Body. В эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И со многими другими разнообразными хитами проведем все следующее время, и в частности финальные минуты этого часа. Вот кого услышим совсем скоро: Бритни Спирс, Womanizer, Маршмелло Подыков, The Man, Феникс, Люси Чеботина, Майо, через мгновение. И в новых 60 минутах еще больше саундтреков твоей любви.
1: Love Radio.

0: меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО

Please just rewind, let me shake it to the max. Love Radio.

Россия, час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?